0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио «Словакия» из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии и событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем в эфир выйдет очередной выпуск цикла «Окно в мир», речь в котором пойдет о побратимских отношениях словацкого поселка Будмерицы и румынского города Надлак. В нашей программе будет звучать словацкая музыка, которую для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Субботний калейдоскоп.
1: Здание Национального банка Словакии, открытое 23 мая 2002 года, стало одной из архитектурных доминант Братиславы. Башня высотой 111 метров, возведенная по проекту архитекторов Мартина Кусова и Павла Паняка, была на тот момент самым высоким зданием страны и удостоилась звания строения года. Несмотря на спорное восприятие общественностью, комплекс впечатлял масштабом. 33 надземных этажа, просторный холл с зелеными насаждениями, развитая система лифтов и вместимость более 1000 сотрудников. Особое внимание уделялось технологичности и экологичности объекта. Двойная фасадная оболочка обеспечила естественное проветривание и защиту от солнца, а система охлаждаемых потолков и когенерационная установка позволили оптимизировать энергопотребление. Все инженерные процессы контролируются централизованной системой управления, что делает здание примером умной архитектуры начала 21 века. 23 мая 1979 года в Ясловской Богунице был введен в эксплуатацию первый блок атомной электростанции В1. Подготовка к строительству первой чехословацкой атомной электростанции началась еще в 1955 году. Для размещения объекта рассматривались 24 площадки, которые должны были соответствовать геологическим требованиям и находиться рядом с водными ресурсами. В итоге выбор пал на площадку вблизи поселка Ясловской Богунице. Строительство и запуск станции осуществлялись совместно специалистами из Чехословакии и СССР. Основное оборудование для ядерной части поставлялось из Советского Союза, а оборудование вторичного контура – чехословацкими предприятиями. Возведение двух блоков заняло менее 6 лет. АЭС В1 стала первой промышленной атомной электростанцией Чехословакии, оснащенной серийно выпускаемым оборудованием. С момента запуска в 1979 году на станции было проведено более 1300 технических модернизаций. Тем не менее, объект подвергался критике экологических организаций, которые сравнивали его уровень безопасности с западными аналогами. В ходе переговоров о вступлении в Европейский Союз Словакия взяла на себя обязательство вывести станцию из эксплуатации. Правительство страны приняло решение об остановке первого и второго блоков 14 сентября 1999 года. Первый блок прекратил производство энергии 31 декабря 2006 года. 23 мая 1903 года в городе Зволин родился будущий активный участник словацкого национального восстания генерал-майор Мирко Весел. Весел получил образование в гимназии города Банска Бистрица, а затем продолжил обучение в военной академии в Границе на Мураве. С 1923 года служил в чехословацкой, а позднее в словацкой армии. В годы словацкого государства военного времени он стал одним из ближайших соратников гражданской группы «Флора», активно участвовавшей в подготовке восстания. Вместе с братом Миланом Мирко Весел стал инициатором захвата здания командования сухопутных войск в Банско-Быстрице 29 августа 1944 года, шага, с которого фактически началось словацкое национальное восстание. Им также были подготовлены ключевые прокламации к началу боевых действий. Первую из них, обращение военного революционного руководства, Весел лично зачитал в эфире свободного словацкого радио. Позднее, участвовав в переговорах в Лондоне Берлине и Москве, где обсуждалась международная поддержка и политическое будущее страны. После войны продолжил службу и участвовал в создании новой чехословацкой армии. 19 февраля 1947 года Мирко Весел был произведен в бригадные генералы, однако в 1950 году был разжалован. Убежденный противник нового режима, опасаясь неминуемых репрессий, был вынужден покинуть родину. Эмиграция в Германию спасла Мирко Весела от преследований, но обернулась жизнью изгнанника, полной нелегких испытаний и работы на разных профессиях. Последние годы герой словацкого национального восстания провел в городе Вальдерштадт на юго-западе Германии, где скончался 6 июня 1976 года. 21 августа 1990 года решением городских властей Банско-Быстрицы ему было присвоено звание почетного гражданина города, а в 1991 году Мирко Веселу было посмертно возвращено звание бригадного генерала. Прах его захоронен на лютеранском кладбище Банско-Быстрицы. Сегодня, 23 мая 2026 года, музеи и учреждения культуры населенных пунктов по всей Словакии будут открыты до позднего вечера. В этот вечер пройдут специальные вечерние экскурсии, мастер-классы и интерактивные мероприятия. Посетители смогут стать непосредственными участниками выставок, авторских интерпретаций, творческих мастер-классов, экскурсий и других мероприятий, предусмотренных программой ежегодной Ночи музеев и галерей. Организаторами Ночи музеев по традиции являются Ассоциация музеев Словакии, Словацкий национальный музей и все музейное сообщество. Ночь музеев и галерей, известная под таким названием в Словакии, проводится по инициативе Министерства культуры Франции с 2005 года как Европейская ночь музеев. Цель данной инициативы – максимально представить культурное наследие, подчеркнуть важность его сохранения и защиты, в том числе посредством культурного обмена, а также распространять информацию о культурном разнообразии отдельных регионов Европы. По традиции, Европейская ночь музеев обычно проходит в третью субботу мая, в преддверии Международного дня музеев, который отмечается 18 мая, поэтому некоторые учреждения и регионы в этом году выбрали более раннюю дату, то есть 16 мая. Как и в предшествующие годы, и сегодня вечером многочисленные музеи и учреждения культуры словацкой столицы предложат своим гостям богатую программу. Словацкая национальная галерея, например, подготовила мероприятие под общим названием «Ночь открытий». С 15:00 здесь проходит выставка «Фейковые новости», организованная в сотрудничестве с Французским институтом, а также экскурсии по вернисажу «Оттова Богемия». «Оттова Богемия» – это выставка пейзажных картин, созданных в период с 1883 по 1908 годы для легендарного учебного словаря «Отто». Экспозиции из научной библиотеки в Аламоуце будут дополнены фотографиями современного состояния мест, предоставленными издательством МЦУ города Чески Крумлов. Выставка создана как дополнение к изданию научной библиотеки в Аламоуце под названием «Оттова Богемия. Картины страны в 1883-1908 годах», которая на 380 страницах, содержащих более 800 изображений того периода, представляет самые интересные моменты путешествия по Богемии на рубеже 19 и 20 веков. Программа Братиславской городской галереи во дворцах Мирбаха и Палфи будет включать в себя авторские экспертные интерпретации и образовательные мероприятия. Городской музей Братиславы, среди прочего, предлагает во дворе дома музея композитора и пианиста Иоганна Непомука Гумеля необычную программу «Аудио-натюрморт», которая сочетается с живым выступлением экспериментального художника Мотвилии, а Центр традиционной народной культуры откроет свои двери днем и вечером бесплатным входом для всех желающих. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию очередную часть нашего радиоцикла «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. «Окно в мир» — это совместный проект Международного радио Словакии и Радио Регина Запад. В сегодняшней части цикла, подготовленной Ингрид Слонинковой и Ветой Михаликовой Михалом Герциком, мы приглашаем вас в Румынию, в город Надлак, где проживает крупная словацкая община. Побратимом Надлака стал словацкий поселок Будмирице, расположенный на западе Словакии. Несмотря на то, что они находятся в разных странах, да и внешне кажутся очень разными, во многих областях находят созвучие, и более всего их объединяет словацкий язык. Именно эту уникальную особенность побратимы решили положить в основу сотрудничества.
1: Окно в мир. Города-побратимы.
0: Живописный поселок Будмирице лежит недалеко от города Пезинок. В долине речушки Гидра, на краю плодородной Тарнавской возвышенности, с запада защищенной хребтом Малых Карпат. Долина относится к винодельческой области Малокарпатского региона и микрорегиону Червеный Камень. Через нее проходит восстановленный исторический паломнический путь святого Иакова. Первое письменное упоминание об Удмирице относится к 1296 году. Многовековая история поселка отмечена тяжелым трудом подневольных крестьян в имениях и на обширных рыбных прудах Червенокаменского панства, которому поселок принадлежал с XVI века. Несмотря на нелегкие условия, местные жители занимались виноградарством и виноделием, извозом, а гончары и мельники нескольких мельниц на Гидре и Малом Дунае объединялись с цеха. Прошло несколько столетий, и будмирицы стали развитой общиной, где по-прежнему занимаются виноградарством и виноделием, но также и другими интересными видами деятельности. Богатую культурно-просветительскую и образовательную работу проводят различные общественные организации, гражданские объединения и отдельные энтузиасты. Местный отдел Матицы Словацкой давно поддерживает народные традиции и собирает исторические артефакты в небольшом этнографическом музее «Будмирицкая изба». Эту сокровищницу истории посещают туристы со всех континентов, и некоторые из них не раз возвращаются сюда снова, чтобы научиться готовить типичные будмирицкие деликатесы и изготавливать предметы народно-художественного промысла. А раз уж речь идет о побратимском сотрудничестве, именно местный отдел Матицы Словацкой стоял у истоков партнерства Будмирицы с румынским городом Надлак. Одним из инициаторов международного сотрудничества стала председатель местного отделения Матицы Словацкой в Будмирице Хелена Кадлечикова.
2: Когда мы в 1989-м обновили местный отбор Матицы Словенской,
3: когда мы в 1989 году восстановили местное отделение Матицы Словацкой, то твердо решили сотрудничать со словаками, живущими за рубежом. У нас уже были одноклассники, которые приехали из Бихора, гористой части Румынии. Я тогда работала на факультете естественных наук и попросила одну нашу сотрудницу, которая как раз принимала экзамены, узнать, нет ли среди ее студентов заграничных словаков. Она ответила, что есть такой студент Палько Гласник, тогда наш студент, а теперь председатель Демократического союза словаков в Румынии. Павел Гласник познакомил нас с Эленкой Кметевой, которая преподавала в их лицее. Прекрасный человек, долгие годы принимавшая самое активное участие в развитии сотрудничества. Именно она помогла нам установить связь с Демократическим союзом словаков в Румынии. А потом уж мы подписали и первое официальное соглашение.
0: В первых мероприятиях побратимов участвовала и Мария Рыбецка, также из местного отделения Матицы Словацкой в Будмирице.
3: Это было очень-очень интересно. Приезжали к нам еще не старые пенсионеры, ко всему проявляющие огромный интерес. Некоторые из них приехали в Словакию впервые, спустя много лет, и им было весьма любопытно узнать, как у нас обстоят дела после бархатной революции. И думаю, что им понравилось, потому что они активно включились в развитие нашего сотрудничества.
0: Хелена Кадлечикова добавляет.
2: А потом развинула сотрудничество в разных тех областях.
3: А потом сотрудничество развивалось в разных областях, прежде всего в сфере образования. У них там тогда был недостаток в школьных тетрадях, книгах. Мы тут собирали все и им привозили, когда ездили туда. Мы поехали туда с нашим театром. Было театральное представление в Надлаке. А они потом тоже приезжали к нам со своим театром. Там мы услышали этот благозвучный, архаичный словацкий язык. Тогда, после 89 года, начало развиваться предпринимательство. Приезжали разные предприниматели, обменивались опытом. Мастер-портной пришел к нашей портнихе. Много чего ей посоветовал. Потом сотрудничали спортсмены, шахматисты, футболисты. Были обмены спортивными встречами. Раз матч сыграем в Нанлаке, раз в Будмерице. Потом присоединились виноделы, потому что и там, и в Нанлаке тоже выращивают виноград. Они представляли свои вина на наших выставках вин. В культурной области сотрудничество было особенно активным. Проводились выставки работ художников, выставки народных вышивок. Когда мы были там в последний раз, там состоялась крупная совместная выставка вышивок.

0: конце концов, в ноябре 2011 года Будмерица и Надлак подписали официальное соглашение о побратимстве. Как сейчас удается укреплять и развивать сотрудничество? Этот вопрос мы задали главе администрации Будмерицы Йозефу Савкуляку.
1: Сейчас, прямо скажу, мы довольно сильно загружены. У нас накопилось много неотложных дел. Вот, например, мы получили от надлачан приглашение на так называемую ярмарку колбас. К сожалению, я был вынужден отказаться, поскольку мы очень заняты, так как готовимся представлять Словакию в рамках конкурса «Европейская деревня». Потому что в прошлом году нам удалось получить звание «Деревня года 2025». Но такая ситуация, это, конечно, временное явление. Я жду не дождусь, когда снова смогу поехать на Адлаг. Ведь я езжу туда уже 15 лет. И можно сказать, что каждая такая поездка, еду ли я туда, или их мэры другие приезжают к нам, всегда проходит в очень теплой обстановке. Я с огромной радостью всегда еду в Адлаг.
0: То есть сейчас, надо понимать, сотрудничество немного замедлилось. Если в будущем оно снова оживится, в каких областях, по мнению мэра Будмерец Йозефа Савкуляка, существует потенциал его развития?
1: Интересным направлением может быть развитие сотрудничества в области образования. Много раз к нам приезжали их театральные коллективы, а наши ездили выступать к ним. Неплохой потенциал есть и в области спортивного сотрудничества. Наши футболисты с удовольствием поехали бы сыграть там матч с местной командой. Я верю, что мы и в будущем будем развивать сотрудничество, партнерство и укреплять нашу дружбу.
0: Мария Рыбецкая из местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице занимается блюдами, рецептами, традициями. Какое впечатление на нее произвела надлакская кухня?
2: Первое, что мы вспомнить, мают те их салами, колбасы, капусту.
3: Первое, о чем необходимо сказать, это их колбасы, капуста и булочки. Когда они приезжают, всегда привозят нам столько, что у нас тут столы ломятся от их угощений. Даже невозможно перечислить, сколько всяких вкусностей они там делают. И все по рецептам их мам, их родителей, их дедушек и бабушек, которые они когда-то привезли из Словакии. Так что они это очень берегут, сохраняют эти традиции.

0: Как мы уже слышали, жители Будмирец рады каждому визиту надлазских словаков и сами с удовольствием ездят к ним. Им нравится узнавать, как живут зарубежные словаки, а также знакомиться с историей города, расположенного в западной части Румынии, на границе с Венгрией. Надлак – это центр словацкой общественной и культурной жизни в стране. Это подтверждает и жительница Надлака Людмила Шумракова.
1: История надлацких словаков начинается в году 1800.
2: Словаки появились в этих местах 24 апреля 1803 года. В тот день в 4 часа утра они пришли из городка Словенский Комлош в соседней Венгрии. Из-за высокой рождаемости территория, на которой они ранее проживали, стала перенаселенной. Именно поэтому они обратились в Королевскую палату с прошением о разрешении выехать и начать новую жизнь в Надлаке. Разрешение было получено, поскольку местные румыны были не в состоянии обработать все имевшиеся сельскохозяйственные угодья. Так что наши предки перебрались сюда, начали обрабатывать землю и научились жить с румынами, с которыми установили очень хорошие отношения.
0: Интересно, что на момент прихода словаков Надлак был румынским городком, который постепенно стал превращаться в словацкий. Сюда начали приезжать словаки из других венгерских и румынских городов и даже из самой Словакии. Сегодня там проживает 7 тысяч жителей – словаки, румыны, венгры и сербы. Город лежит на равнине, промышленных предприятий в округе мало. И потому, по словам Людмилы Шамраковой, местные жители сегодня занимаются преимущественно сельским хозяйством. В центре небольшого городка, прямо в парке, находится теоретический лицей Йозефа Грегора Таевского, действующий уже 80 лет. Вместе с лицеем венгерской Бекешской Чабе и сербском Бачке Петроваце он является одним из столпов системы словацкого образования в регионе. Об истории лицея рассказывает его директор Душан Шомрак.
3: Словаки, живущие в Румынии, всегда чувствовали потребность в воспитании собственной интеллигенции. И поэтому 25 ноября 1945 года основали здесь первую государственную чехословацкую гимназию. Здание, в котором она располагалась, было построено в 1907 году. Его строительство профинансировала Словацкая лютеранская церковь в Надлаке, которой пришлось тогда даже занимать деньги. Проектировал его уроженец Сербии, известный словацкий архитектор, создавший множество значимых зданий и в Словакии, и в Европе, Милан Михал Харменц. Здание использовалось по-разному. Помещения сдавались в аренду. Помимо лицея, здесь в разное время располагались и трактир, и гостиница, и танцевальный зал, и театральная сцена. Когда-то в здании даже размещался банк. И вот именно в этом банке работал известный словацкий писатель Йозеф Грегор Таевский, именем которого назван наш лицей. В многих его произведениях отображена наша надлакская жизнь.
0: Преподавание в лицее ведется на румынском и на словацком языке.
3: Когда наши ученики оканчивают лицей, полученные знания позволяют им поступать в любой университет в Румынии или за рубежом. Многие продолжают обучение в вузах в Словакии. Особенно их интересует изучение информатики.
0: В городе Надлак находится штаб-квартира Демократического союза словаков и чехов. Там расположены 7 церквей, 2 из которых словацкие. Есть издательство, выпускающее книги и журналы на словацком языке, а также действует фольклорный ансамбль «Салашан». Он был образован в 2003 году, и за годы его существования в нем выросло множество прекрасных исполнителей фольклора. Задача ансамбля «Салашан» — сохранять и оберегать народные танцы и песни надлакских словаков. Сейчас его возглавляет Кристина Жуканова.
1: Нам повезло, что с самого начала существования фольклорного ансамбля «Салашан» нам сопутствовал успех. Мы получили организационную и финансовую поддержку как со стороны Румынии, так и со стороны Словакии. Это позволило нам очень быстро расти качественно и расширять членскую базу. Таких условий раньше не имел ни один ансамбль. Мы работали систематически со всей командой, музыкантами, певцами, танцорами. Ансамбль с самого начала в Надлаке пользовался любовью публики, что способствовало тому, что очень многие стремились стать частью нашего коллектива. Основная задача ансамбля – сохранять нашу традиционную культуру. Поскольку мы – словацкий зарубежный фольклорный ансамбль, то часто выступаем и в Румынии на различных национальных фестивалях, где представляем словацкий фольклор, тот, что родом из Словакии. А в Словакии мы представляем наш надлакский фольклор.
0: Помимо фольклорного ансамбля «Салашан», в Надлаке активно действует и клуб пенсионеров. Его члены стараются сохранять историю словацкой общины и передавать традиции молодому поколению. В частности, секрет изготовления сотканных вручную ткани. В прошлом в каждом словацком доме стояли ткацкие станки, и надлачанки ткали полотенца, скатерти и другие декоративные предметы. По словам Каролины Довальевой, на скатертях доминировал прежде всего типичный надлакский цвет – синий, и ткались различные узоры.

0: Когда среди зарубежных словаков кто-то произносит слово «надлак», у многих разыгрывается аппетит, потому что местный деликатес – это поистине экспортный товар. И прежде всего, надлакская колбаса, которой с удовольствием угощаются и гости из побратимских Будмерец. Многие спрашивают, в чем секрет ее приготовления? Надлачане уверены в хорошей паприке, которую изготавливают почти в каждом словацком надлакском доме. По словам Людмилы Шамраковой, это трудоемкий процесс.
1: Процесс начинается ранней весной, когда в саду высаживают семена перца. Из них вырастают саженцы, которые необходимо постоянно поливать. Когда перцы созреют, их нужно собрать и сплести в гирлянды, чтобы повесить, например, под крышу, где они высохнут. Каждый высушенный перчик следует протереть, чтобы он не был пыльным, разрезать, очистить от загрязнений, проверить, не испорчен ли, а затем очень мелко перемолоть. Намного труднее работа с острыми перцами, потому что щиплет глаза, щиплет пальцы.
0: Будмиричанам надлаки нравятся и надлакские галушки. Аналог словацких паровых булочек, но без начинки, щедро посыпанные маком, орехами или творогом. Надлачанки также искусны в приготовлении традиционной домашней лапши. Как мы упоминали, несмотря на временный спад, жители Будмирец и надлака продолжают общаться. И наверняка теперь будут держать кулаки за будмиричан, чтобы им повезло. Ведь будмирицы, выиграв в 2025 году национальную премию «Деревня года», были номинированы на Европейскую премию за обновление деревни. 13 мая их посетили члены экспертного жюри Международной оценочной комиссии Европейской премии обновления деревни.
2: Окно в мир. Города-побратимы.
3: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автоведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Словакии из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии и событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем в эфир выйдет очередной выпуск цикла «Окно в мир», речь в котором пойдет о побратимских отношениях словацкого поселка Будмерицы и румынского города Надлак. В нашей программе будет звучать словацкая музыка, которую для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Субботний калейдоскоп.
1: Здание Национального банка Словакии, открытое 23 мая 2002 года, стало одной из архитектурных доминант Братиславы. Башня высотой 111 метров, возведенная по проекту архитекторов Мартина Кусова и Павла Паника, была на тот момент самым высоким зданием страны и удостоилась звания строения года. Несмотря на спорное восприятие общественностью, комплекс впечатлял масштабом. 33 надземных этажа, просторный холл с зелеными насаждениями, развитая система лифтов и вместимость более 1000 сотрудников. Особое внимание уделялось технологичности и экологичности объекта. Двойная фасадная оболочка обеспечила естественное проветривание и защиту от солнца, а система охлаждаемых потолков и когенерационная установка позволили оптимизировать энергопотребление. Все инженерные процессы контролируются централизованной системой управления, что делает здание примером умной архитектуры начала 21 века. 23 мая 1979 года в Ясловской Богунице был введен в эксплуатацию первый блок атомной электростанции В1. Подготовка к строительству первой чехословацкой атомной электростанции началась еще в 1955 году. Для размещения объекта рассматривались 24 площадки, которые должны были соответствовать геологическим требованиям и находиться рядом с водными ресурсами. В итоге выбор пал на площадку вблизи поселка Ясловской Богунице. Строительство и запуск станции осуществлялись совместно специалистами из Чехословакии и СССР. Основное оборудование для ядерной части поставлялось из Советского Союза, а оборудование вторичного контура – чехословацкими предприятиями. Возведение двух блоков заняло менее 6 лет. АСВ-1 стала первой промышленной атомной электростанцией Чехословакии, оснащенной серийно выпускаемым оборудованием. С момента запуска в 1979 году на станции было проведено более 1300 технических модернизаций. Тем не менее, объект подвергался критике экологических организаций, которые сравнивали его уровень безопасности с западными аналогами. В ходе переговоров о вступлении в Европейский Союз Словакия взяла на себя обязательство вывести станцию из эксплуатации. Правительство страны приняло решение об остановке первого и второго блоков 14 сентября 1999 года. Первый блок прекратил производство энергии 31 декабря 2006 года. 23 мая 1903 года в городе Зволин родился будущий активный участник словацкого национального восстания генерал-майор Мирко Весел. Весел получил образование в гимназии города Банска-Бистрица, а затем продолжил обучение в военной академии в Границе на Мураве. С 1923 года служил в чехословацкой, а позднее в словацкой армии. В годы словацкого государства военного времени он стал одним из ближайших соратников гражданской группы «Флора», активно участвовавшей в подготовке восстания. Вместе с братом Миланом Мирко Весел стал инициатором захвата здания командования сухопутных войск в Банско-Быстрице 29 августа 1944 года, шага, с которого фактически началось словацкое национальное восстание. Им также были подготовлены ключевые прокламации к началу боевых действий. Первую из них, обращение военного революционного руководства, Весел лично зачитал в эфире свободного словацкого радио. Позднее, участвовав в переговорах в Лондоне Лондоне и Москве, где обсуждалась международная поддержка и политическое будущее страны. После войны продолжил службу и участвовал в создании новой чехословацкой армии. 19 февраля 1947 года Мирко Весел был произведен в бригадные генералы, однако в 1950 году был разжалован. Убежденный противник нового режима, опасаясь неминуемых репрессий, был вынужден покинуть родину. Эмиграция в Германию спасла Мирко Весела от преследований, но обернулась жизнью изгнанника, полной нелегких испытаний и работы на разных профессиях. Последние годы герой словацкого национального восстания провел в городе Вальдерштадт на юго-западе Германии, где скончался 6 июня 1976 года. 21 августа 1990 года решением городских властей Банска-Бистрицы ему было присвоено звание почетного гражданина города, а в 1991 году Мирко Весело было посмертно возвращено звание бригадного генерала. Прах его захоронен на лютеранском кладбище Банска-Бистрицы. Сегодня, 23 мая 2026 года, музеи и учреждения культуры населенных пунктов по всей Словакии будут открыты до позднего вечера. В этот вечер пройдут специальные вечерние экскурсии, мастер-классы и интерактивные мероприятия. Посетители смогут стать непосредственными участниками выставок, авторских интерпретаций, творческих мастер-классов, экскурсий и других мероприятий, предусмотренных программой ежегодной Ночи музеев и галерей. Организаторами Ночи музеев по традиции являются Ассоциация музеев Словакии, Словацкий национальный музей и все музейное сообщество. Ночь музеев и галерей, известная под таким названием в Словакии, проводится по инициативе Министерства культуры Франции с 2005 года как Европейская ночь музеев. Цель данной инициативы – максимально представить культурное наследие, подчеркнуть важность его сохранения и защиты, в том числе посредством культурного обмена, а также распространять информацию о культурном разнообразии отдельных регионов Европы. По традиции, Европейская ночь музеев обычно проходит в третью субботу мая, в преддверии Международного дня музеев, который отмечается 18 мая, поэтому некоторые учреждения и регионы в этом году выбрали более раннюю дату, то есть 16 мая. Как и в предшествующие годы, и сегодня вечером многочисленные музеи и учреждения культуры словацкой столицы предложат своим гостям богатую программу. Словацкая национальная галерея, например, подготовила мероприятие под общим названием «Ночь открытий». С 15:00 здесь проходит выставка «Фейковые новости», организованная в сотрудничестве с Французским институтом, а также экскурсии по вернисажу «Оттова Богемия». «Оттова Богемия» – это выставка пейзажных картин, созданных в период с 1883 по 1908 годы для легендарного учебного словаря «Отто». Экспозиции из научной библиотеки «Валамоуцы» будут дополнены фотографиями современного состояния мест, предоставленными издательством МЦУ города Ческий Крумлов. Выставка создана как дополнение к изданию научной библиотеки Валамоуцы под названием «Оттова Богемия. Картины страны в 1883-1908 годах», которая на 380 страницах, содержащих более 800 изображений того периода, представляет самые интересные моменты путешествия по Богемии на рубеже 19 и 20 веков. Программа Братиславской городской галереи во дворцах Мирбаха и Палфи будет включать в себя авторские экспертные интерпретации и образовательные мероприятия. Городской музей Братиславы, среди прочего, предлагает во дворе дома музея композитора и пианиста Иоганна Непомука Гумеля необычную программу «Аудио-натюрморт», которая сочетается с живым выступлением экспериментального художника Мотвилии, а Центр традиционной народной культуры откроет свои двери днем и вечером бесплатным входом для всех желающих. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию очередную часть нашего радиоцикла «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. «Окно в мир» — это совместный проект Международного радио Словакии и Радио Регина Запад. В сегодняшней части цикла, подготовленной Ингрид Слонинковой и Ветой Михаликовой Михалом Герциком, мы приглашаем вас в Румынию, в город Надлак, где проживает крупная словацкая община. Побратимом Надлака стал словацкий поселок Будмерице, расположенный на западе Словакии. Несмотря на то, что они находятся в разных странах, да и внешне кажутся очень разными, во многих областях находятся созвучия, и более всего их объединяет словацкий язык. Именно эту уникальную особенность побратимы решили положить в основу сотрудничества.
1: Окно в мир. Города-побратимы.
0: Живописный поселок Будмерице лежит недалеко от города Пезинок. В долине речушки Гидра, на краю плодородной Тарнавской возвышенности, с запада защищенной хребтом Малых Карпат. Долина относится к винодельческой области Малокарпатского региона и микрорегиону Червеный Камень. Через нее проходит восстановленный исторический паломнический путь святого Иакова. Первое письменное упоминание об Удмирице относится к 1296 году. Многовековая история поселка отмечена тяжелым трудом подневольных крестьян в имениях и на обширных рыбных прудах Червенокаменского панства, которому поселок принадлежал с XVI века. Несмотря на нелегкие условия, местные жители занимались виноградарством и виноделием, извозом, а гончары и мельники нескольких мельниц на Гидре и Малом Дунае объединялись в цеха. Прошло несколько столетий, и будмерицы стали развитой общиной, где по-прежнему занимаются виноградарством и виноделием, но также и другими интересными видами деятельности. Богатую культурно-просветительскую и образовательную работу проводят различные общественные организации, гражданские объединения и отдельные энтузиасты. Местный отдел Матицы Словацкой давно поддерживает народные традиции и собирает исторические артефакты в небольшом этнографическом музее «Будмерицкая изба». Эту сокровищницу истории посещают туристы со всех континентов, и некоторые из них не раз возвращаются сюда снова, чтобы научиться готовить типичные будмерицкие деликатесы и изготавливать предметы народно-художественного промысла. А раз уж речь идет о побратимском сотрудничестве, именно местный отдел Матицы Словацкой стоял у истоков партнерства Будмерицы с румынским городом Надлак. Одним из инициаторов международного сотрудничества стала председатель местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице Хелена Кадлечикова.
2: Когда мы в 1989 году восстановили местное отделение Матицы Словацкой, то твердо решили сотрудничать со словаками, живущими за рубежом. У нас уже были одноклассники, которые приехали из Бихора, гористой части Румынии. Я тогда работала на факультете естественных наук и попросила одну нашу сотрудницу, которая как раз принимала экзамены, узнать, нет ли среди ее студентов заграничных словаков. Она ответила, что есть такой студент Палько Гласник, тогда наш студент, а теперь председатель Демократического союза словаков в Румынии. Павел Гласник познакомил нас с Эленкой Кметевой, которая преподавала в их лицее. Прекрасный человек, долгие годы принимавшая самое активное участие в развитии сотрудничества. Именно она помогла нам установить связь с Демократическим союзом словаков в Румынии, а потом уж мы подписали и первое официальное соглашение.
0: В первых мероприятиях побратимов участвовала и Мария Рыбецка, также из местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице.
2: Это было очень-очень интересно. Приезжали к нам еще не старые пенсионеры, ко всему проявляющие огромный интерес. Некоторые из них приехали в Словакию впервые, спустя много лет, и им было весьма любопытно узнать, как у нас обстоят дела после бархатной революции. И думаю, что им понравилось, потому что они активно включились в развитие нашего сотрудничества.
0: Хелена Кадлечикова добавляет.
3: А потом развинула сотрудничество в разных тех областях.
2: А потом сотрудничество развивалось в разных областях, прежде всего в сфере образования. У них там тогда был недостаток в школьных тетрадях, книгах. Мы тут собирали все и им привозили, когда ездили туда. Мы поехали туда с нашим театром. Было театральное представление в Надлаке. А они потом тоже приезжали к нам со своим театром. Там мы услышали этот благозвучный, архаичный словацкий язык. Тогда, после 89 года, начало развиваться предпринимательство. Приезжали разные предприниматели, обменивались опытом. Мастер портной пришел к нашей портнихе. Много чего ей посоветовал. Потом сотрудничали спортсмены, шахматисты, футболисты. Были обмены спортивными встречами. Раз матч сыграем в Нанлаке, раз в Будмерице. Потом присоединились виноделы, потому что и там, и в Нанлаке тоже выращивают виноград. Они представляли свои вина на наших выставках вин. В культурной области сотрудничество было особенно активным. Проводились выставки работ художников, выставки народных вышивок. Когда мы были там в последний раз, там состоялась крупная совместная выставка вышивок.

0: конце концов, в ноябре 2011 года Будмерица и Надлак подписали официальное соглашение о побратимстве. Как сейчас удается укреплять и развивать сотрудничество? Этот вопрос мы задали главе администрации Будмерицы Йозефу Савкуляку.
1: Сейчас, прямо скажу, мы довольно сильно загружены. У нас накопилось много неотложных дел. Вот, например, мы получили от надлачан приглашение на так называемую ярмарку колбас. К сожалению, я был вынужден отказаться, поскольку мы очень заняты, так как готовимся представлять Словакию в рамках конкурса «Европейская деревня». Потому что в прошлом году нам удалось получить звание «Деревня года 2025». Но такая ситуация, это, конечно, временное явление. Я жду не дождусь, когда снова смогу поехать на Адлаг. Ведь я езжу туда уже 15 лет. И можно сказать, что каждая такая поездка, еду ли я туда, или их мэры другие приезжают к нам, всегда проходит в очень теплой обстановке. Я с огромной радостью всегда еду в Адлаг.
0: То есть сейчас, надо понимать, сотрудничество немного замедлилось. Если в будущем оно снова оживится, в каких областях, по мнению мэра Будмерец Йозефа Савкуляка, существует потенциал его развития?
1: Интересным направлением может быть развитие сотрудничества в области образования. Много раз к нам приезжали их театральные коллективы, а наши ездили выступать к ним. Неплохой потенциал есть и в области спортивного сотрудничества. Наши футболисты с удовольствием поехали бы сыграть там матч с местной командой. Я верю, что мы и в будущем будем развивать сотрудничество, партнерство и укреплять нашу дружбу.
0: Мария Рыбецкая из местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице занимается блюдами, рецептами, традициями. Какое впечатление на нее произвела надлакская кухня?
2: Первое, о чем необходимо сказать, это их колбасы, капуста и булочки. Когда они приезжают, всегда привозят нам столько, что у нас тут столы ломятся от их угощений. Даже невозможно перечислить, сколько всяких вкусностей они там делают. И все по рецептам их мам, их родителей, их дедушек и бабушек, которые они когда-то привезли из Словакии. Так что они это очень берегут, сохраняют эти традиции.

0: Как мы уже слышали, жители Будмирец рады каждому визиту надлазских словаков и сами с удовольствием ездят к ним. Им нравится узнавать, как живут зарубежные словаки, а также знакомиться с историей города, расположенного в западной части Румынии, на границе с Венгрией. Надлак – это центр словацкой общественной и культурной жизни в стране. Это подтверждает и жительница Надлака Людмила Шомракова.
1: История надлакских словаков начинается в году 1800.
2: Словаки появились в этих местах 24 апреля 1803 года. В тот день в 4 часа утра они пришли из городка Словенский Комлош в соседней Венгрии. Из-за высокой рождаемости территория, на которой они ранее проживали, стала перенаселенной. Именно поэтому они обратились в Королевскую палату с прошением о разрешении выехать и начать новую жизнь в Надлаке. Разрешение было получено, поскольку местные румыны были не в состоянии обработать все имевшиеся сельскохозяйственные угодья. Так что наши предки перебрались сюда, начали обрабатывать землю и научились жить с румынами, с которыми установили очень хорошие отношения.
0: Интересно, что на момент прихода словаков Надлак был румынским городком, который постепенно стал превращаться в словацкий. Сюда начали приезжать словаки из других венгерских и румынских городов и даже из самой Словакии. Сегодня там проживает 7 тысяч жителей – словаки, румыны, венгры и сербы. Город лежит на равнине, промышленных предприятий в округе мало. И потому, по словам Людмилы Шамраковой, местные жители сегодня занимаются преимущественно сельским хозяйством. В центре небольшого городка, прямо в парке, находится теоретический лицей Йозефа Грегора Таевского, действующий уже 80 лет. Вместе с лицеем венгерской Бекешской Чабе и сербском Бачке Петроваце он является одним из столпов системы словацкого образования в регионе. Об истории лицея рассказывает его директор Душан Шомрак.
3: Словаки, живущие в Румынии, всегда чувствовали потребность в воспитании собственной интеллигенции. И поэтому 25 ноября 1945 года основали здесь первую государственную чехословацкую гимназию. Здание, в котором она располагалась, было построено в 1907 году. Его строительство профинансировала Словацкая лютеранская церковь в Надлаке, которой пришлось тогда даже занимать деньги. Проектировал его уроженец Сербии, известный словацкий архитектор, создавший множество значимых зданий и в Словакии, и в Европе, Милан Михал Харменц. Здание использовалось по-разному. Помещения сдавались в аренду. Помимо лицея, здесь в разное время располагались и трактир, и гостиница, и танцевальный зал, и театральная сцена. Когда-то в здании даже размещался банк. И вот именно в этом банке работал известный словацкий писатель Йозеф Грегор Таевский, именем которого назван наш лицей. В многих его произведениях отображена наша надлакская жизнь.
0: Преподавание в лицее ведется на румынском и на словацком языке.
3: Когда наши ученики оканчивают лицей, полученные знания позволяют им поступать в любой университет в Румынии или за рубежом. Многие продолжают обучение в вузах в Словакии. Особенно их интересует изучение информатики.
0: В городе Надлак находится штаб-квартира Демократического союза словаков и чехов. Там расположены 7 церквей, 2 из которых словацкие. Есть издательства, выпускающие книги и журналы на словацком языке, а также действует фольклорный ансамбль «Салашан». Он был образован в 2003 году, и за годы его существования в нем выросло множество прекрасных исполнителей фольклора. Задача ансамбля «Салашан» — сохранять и оберегать народные танцы и песни надлакских словаков. Сейчас его возглавляет Кристина Жуканова.
1: Нам повезло, что с самого начала существования фольклорного ансамбля «Салашан» нам сопутствовал успех. Мы получили организационную и финансовую поддержку как со стороны Румынии, так и со стороны Словакии. Это позволило нам очень быстро расти качественно и расширять членскую базу. Таких условий раньше не имел ни один ансамбль. Мы работали систематически со всей командой, музыкантами, певцами, танцорами. Ансамбль с самого начала в Надлаке пользовался любовью публики, что способствовало тому, что очень многие стремились стать частью нашего коллектива. Основная задача ансамбля – сохранять нашу традиционную культуру. Поскольку мы – словацкий зарубежный фольклорный ансамбль, то часто выступаем и в Румынии на различных национальных фестивалях, где представляем словацкий фольклор, тот, что родом из Словакии. А в Словакии мы представляем наш надлакский фольклор.
0: Помимо фольклорного ансамбля «Салашан», в Надлаке активно действует и клуб пенсионеров. Его члены стараются сохранять историю словацкой общины и передавать традиции молодому поколению. В частности, секрет изготовления сотканных вручную ткани. В прошлом в каждом словацком доме стояли ткацкие станки, и надлачанки ткали полотенца, скатерти и другие декоративные предметы. По словам Каролины Довальёвой, на скатертях доминировал прежде всего типичный надлакский цвет – синий, и ткались различные узоры.

0: Когда среди зарубежных словаков кто-то произносит слово «надлак», у многих разыгрывается аппетит, потому что местный деликатес – это поистине экспортный товар. И прежде всего, надлакская колбаса, которой с удовольствием угощаются и гости из побратимских Будмерец. Многие спрашивают, в чем секрет ее приготовления? Надлачане уверены в хорошей паприке, которую изготавливают почти в каждом словацком надлакском доме. По словам Людмилы Шамраковой, это трудоемкий процесс.
1: Процесс начинается ранней весной, когда в саду высаживают семена перца. Из них вырастают саженцы, которые необходимо постоянно поливать. Когда перцы созреют, их нужно собрать и сплести в гирлянды, чтобы повесить, например, под крышу, где они высохнут. Каждый высушенный перчик следует протереть, чтобы он не был пыльным, разрезать, очистить от загрязнений, проверить, не испорчен ли, а затем очень мелко перемолоть. Намного труднее работа с острыми перцами, потому что щиплет глаза, щиплет пальцы.
0: Будмиричанам надлаки нравятся и надлакские галушки. Аналог словацких паровых булочек, но без начинки, щедро посыпанные маком, орехами или творогом. Надлачанки также искусны в приготовлении традиционной домашней лапши. Как мы упоминали, несмотря на временный спад, жители Будмирец и надлака продолжают общаться. И наверняка теперь будут держать кулаки за будмиричан, чтобы им повезло. Ведь будмирицы, выиграв в 2025 году национальную премию «Деревня года», были номинированы на Европейскую премию за обновление деревни. 13 мая их посетили члены экспертного жюри Международной оценочной комиссии Европейской премии обновления деревни.
2: Окно в мир. Города-побратимы.
3: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автоведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио «Словакия» из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии и событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем в эфир выйдет очередной выпуск цикла «Окно в мир», речь в котором пойдет о побратимских отношениях словацкого поселка Будмерицы и румынского города Наблак. В нашей программе будет звучать словацкая музыка, которую для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Субботний калейдоскоп.
1: Здание Национального банка Словакии, открытое 23 мая 2002 года, стало одной из архитектурных доминант Братиславы. Башня высотой 111 метров, возведенная по проекту архитекторов Мартина Кусова и Павла Паняка, была на тот момент самым высоким зданием страны и удостоилась звания строения года. Несмотря на спорное восприятие общественностью, комплекс впечатлял масштабом. 33 надземных этажа, просторный холл с зелеными насаждениями, развитая система лифтов и вместимость более 1000 сотрудников. Особое внимание уделялось технологичности и экологичности объекта. Двойная фасадная оболочка обеспечила естественное проветривание и защиту от солнца, а система охлаждаемых потолков и когенерационная установка позволили оптимизировать энергопотребление. Все инженерные процессы контролируются централизованной системой управления, что делает здание примером умной архитектуры начала 21 века. 23 мая 1979 года в Ясловской Богунице был введен в эксплуатацию первый блок атомной электростанции В1. Подготовка к строительству первой чехословацкой атомной электростанции началась еще в 1955 году. Для размещения объекта рассматривались 24 площадки, которые должны были соответствовать геологическим требованиям и находиться рядом с водными ресурсами. В итоге выбор пал на площадку вблизи поселка Ясловской Богунице. Строительство и запуск станции осуществлялись совместно специалистами из Чехословакии и СССР. Основное оборудование для ядерной части поставлялось из Советского Союза, а оборудование вторичного контура – чехословацкими предприятиями. Возведение двух блоков заняло менее 6 лет. АЭС В1 стала первой промышленной атомной электростанцией Чехословакии, оснащенной серийно выпускаемым оборудованием. С момента запуска в 1979 году на станции было проведено более 1300 технических модернизаций. Тем не менее, объект подвергался критике экологических организаций, которые сравнивали его уровень безопасности с западными аналогами. В ходе переговоров о вступлении в Европейский Союз Словакия взяла на себя обязательство вывести станцию из эксплуатации. Правительство страны приняло решение об остановке первого и второго блоков 14 сентября 1999 года. Первый блок прекратил производство энергии 31 декабря 2006 года. 23 мая 1903 года в городе Зволин родился будущий активный участник словацкого национального восстания генерал-майор Мирко Весел. Весел получил образование в гимназии города Банска Бистрица, а затем продолжил обучение в военной академии в Границе на Мураве. С 1923 года служил в чехословацкой, а позднее в словацкой армии. В годы словацкого государства военного времени он стал одним из ближайших соратников гражданской группы «Флора», активно участвовавшей в подготовке восстания. Вместе с братом Миланом Мирко Весел стал инициатором захвата здания командования сухопутных войск в Банско-Быстрице 29 августа 1944 года, шага, с которого фактически началось словацкое национальное восстание. Им также были подготовлены ключевые прокламации к началу боевых действий. Первую из них, обращение военного революционного руководства, Весел лично зачитал в эфире свободного словацкого радио. Позднее, участвовав в переговорах в Лондоне заседании в Москве, где обсуждалась международная поддержка и политическое будущее страны. После войны продолжил службу и участвовал в создании новой чехословацкой армии. 19 февраля 1947 года Мирко Весел был произведен в бригадные генералы, однако в 1950 году был разжалован. Убежденный противник нового режима, опасаясь неминуемых репрессий, был вынужден покинуть родину. Эмиграция в Германию спасла Мирко Весела от преследований, но обернулась жизнью изгнанника, полной нелегких испытаний и работы на разных профессиях. Последние годы герой словацкого национального восстания провел в городе Вальдерштадт на юго-западе Германии, где скончался 6 июня 1976 года. 21 августа 1990 года решением городских властей Банско-Бистрицы ему было присвоено звание почетного гражданина города, а в 1991 году Мирко Веселу было посмертно возвращено звание бригадного генерала. Прах его захоронен на лютеранском кладбище Банско-Бистрицы. Сегодня, 23 мая 2026 года, музеи и учреждения культуры населенных пунктов по всей Словакии будут открыты до позднего вечера. В этот вечер пройдут специальные вечерние экскурсии, мастер-классы и интерактивные мероприятия. Посетители смогут стать непосредственными участниками выставок, авторских интерпретаций, творческих мастер-классов, экскурсий и других мероприятий, предусмотренных программой ежегодной Ночи музеев и галерей. Организаторами Ночи музеев по традиции являются Ассоциация музеев Словакии, Словацкий национальный музей и все музейное сообщество. Ночь музеев и галерей, известная под таким названием в Словакии, проводится по инициативе Министерства культуры Франции с 2005 года как Европейская ночь музеев. Цель данной инициативы – максимально представить культурное наследие, подчеркнуть важность его сохранения и защиты, в том числе посредством культурного обмена, а также распространять информацию о культурном разнообразии отдельных регионов Европы. По традиции, Европейская ночь музеев обычно проходит в третью субботу мая, в преддверии Международного дня музеев, который отмечается 18 мая, поэтому некоторые учреждения и регионы в этом году выбрали более раннюю дату, то есть 16 мая. Как и в предшествующие годы, и сегодня вечером многочисленные музеи и учреждения культуры словацкой столицы предложат своим гостям богатую программу. Словацкая национальная галерея, например, подготовила мероприятие под общим названием «Ночь открытий». С 15:00 здесь проходит выставка «Фейковые новости», организованная в сотрудничестве с Французским институтом, а также экскурсии по вернисажу «Оттова Богемия». «Оттова Богемия» – это выставка пейзажных картин, созданных в период с 1883 по 1908 годы для легендарного учебного словаря «Отто». Экспозиции из научной библиотеки в Аламоуце будут дополнены фотографиями современного состояния мест, предоставленными издательством МЦУ города Чески Крумлов. Выставка создана как дополнение к изданию научной библиотеки в Аламоуце под названием «Оттова Богемия. Картины страны в 1883-1908 годах», которая на 380 страницах, содержащих более 800 изображений того периода, представляет самые интересные моменты путешествия по Богемии на рубеже 19 и 20 веков. Программа Братиславской городской галереи во дворцах Мирбаха и Палфи будет включать в себя авторские экспертные интерпретации и образовательные мероприятия. Городской музей Братиславы, среди прочего, предлагает во дворе дома музея композитора и пианиста Иоганна Непомука Гумеля необычную программу «Аудио-натюрморт», которая сочетается с живым выступлением экспериментального художника Мотвилии, а Центр традиционной народной культуры откроет свои двери днем и вечером бесплатным входом для всех желающих. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию очередную часть нашего радиоцикла «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. «Окно в мир» – это совместный проект Международного радио Словакии и радио «Регина Запад». В сегодняшней части цикла, подготовленной Ингрид Слонинковой и Ветой Михаликовой Михалом Герциком, мы приглашаем вас в Румынию, в город Надлак, где проживает крупная словацкая община. Побратимом Надлака стал словацкий поселок Будмирице, расположенный на западе Словакии. Несмотря на то, что они находятся в разных странах, да и внешне кажутся очень разными, во многих областях находят созвучие, и более всего их объединяет словацкий язык. Именно эту уникальную особенность побратимы решили положить в основу сотрудничества.
1: Окно в мир. Города-побратимы.
0: Живописный поселок Будмирице лежит недалеко от города Пезинок, в долине речушки Гидра, на краю плодородной Тарнавской возвышенности, с запада защищенной хребтом Малых Карпат. Долина относится к винодельческой области Малокарпатского региона и микрорегиону Червеный Камень. Через нее проходит восстановленный исторический паломнический путь святого Иакова. Первое письменное упоминание об Удмирице относится к 1296 году. Многовековая история поселка отмечена тяжелым трудом подневольных крестьян в имениях и на обширных рыбных прудах Червенокаменского панства, которому поселок принадлежал с XVI века. Несмотря на нелегкие условия, местные жители занимались виноградарством и виноделием, извозом, а гончары и мельники нескольких мельниц на Гидре и Малом Дунае объединялись с цеха. Прошло несколько столетий, и будмирицы стали развитой общиной, где по-прежнему занимаются виноградарством и виноделием, но также и другими интересными видами деятельности. Богатую культурно-просветительскую и образовательную работу проводят различные общественные организации, гражданские объединения и отдельные энтузиасты. Местный отдел Матицы Словацкой давно поддерживает народные традиции и собирает исторические артефакты в небольшом этнографическом музее «Будмирицкая изба». Эту сокровищницу истории посещают туристы со всех континентов, и некоторые из них не раз возвращаются сюда снова, чтобы научиться готовить типичные будмирицкие деликатесы и изготавливать предметы народно-художественного промысла. А раз уж речь идет о побратимском сотрудничестве, именно местный отдел Матицы Словацкой стоял у истоков партнерства Будмирицы с румынским городом Надлак. Одним из инициаторов международного сотрудничества стала председатель местного отделения Матицы Словацкой в Будмирице Хелена Кадлечикова.
2: Когда мы в 1989-м обновили местный отбор Матицы Словенской,
3: когда мы в 1989 году восстановили местное отделение Матицы Словацкой, то твердо решили сотрудничать со словаками, живущими за рубежом. У нас уже были одноклассники, которые приехали из Бихора, гористой части Румынии. Я тогда работала на факультете естественных наук и попросила одну нашу сотрудницу, которая как раз принимала экзамены, узнать, нет ли среди ее студентов заграничных словаков. Она ответила, что есть такой студент Палько Гласник, тогда наш студент, а теперь председатель Демократического союза словаков в Румынии. Павел Гласник познакомил нас с Эленкой Кметевой, которая преподавала в их лицее. Прекрасный человек, долгие годы принимавшая самое активное участие в развитии сотрудничества. Именно она помогла нам установить связь с Демократическим союзом словаков в Румынии, а потом уж мы подписали и первое официальное соглашение.
0: В первых мероприятиях побратимов участвовала и Мария Рыбецка, также из местного отделения Матицы Словацкой в Будмирице.
3: Это было очень-очень интересно. Приезжали к нам еще не старые пенсионеры, ко всему проявляющие огромный интерес. Некоторые из них приехали в Словакию впервые, спустя много лет, и им было весьма любопытно узнать, как у нас обстоят дела после бархатной революции. И думаю, что им понравилось, потому что они активно включились в развитие нашего сотрудничества.
0: Хелена Кадлечикова добавляет.
2: А потом развинулась сотрудничество в разных тех областях.
3: А потом сотрудничество развивалось в разных областях, прежде всего в сфере образования. У них там тогда был недостаток в школьных тетрадях, книгах. Мы тут собирали все и им привозили, когда ездили туда. Мы поехали туда с нашим театром. Было театральное представление в Надлаке. А они потом тоже приезжали к нам со своим театром. Там мы услышали этот благозвучный, архаичный словацкий язык. Тогда, после 1989 года, начало развиваться предпринимательство. Приезжали разные предприниматели, обменивались опытом. Мастер-портной пришел к нашей портнихе. Много чего ей посоветовал. Потом сотрудничали спортсмены, шахматисты, футболисты. Были обмены спортивными встречами. Раз матч сыграем в Нанлаке, раз в Будмерице. Потом присоединились виноделы, потому что и там, и в Нанлаке тоже выращивают виноград. Они представляли свои вина на наших выставках вин. В культурной области сотрудничество было особенно активным. Проводились выставки работ художников, выставки народных вышивок. Когда мы были там в последний раз, там состоялась крупная совместная выставка вышивок.

0: В конце концов, в ноябре 2011 года Будмерица и Надлак подписали официальное соглашение о побратимстве. Как сейчас удается укреплять и развивать сотрудничество? Этот вопрос мы задали главе администрации Будмерицы Йозефу Савкулякку.
1: Сейчас, прямо скажу, мы довольно сильно загружены. У нас накопилось много неотложных дел. Вот, например, мы получили от надлачан приглашение на так называемую ярмарку колбас. К сожалению, я был вынужден отказаться, поскольку мы очень заняты, так как готовимся представлять Словакию в рамках конкурса «Европейская деревня». Потому что в прошлом году нам удалось получить звание «Деревня года 2025». Но такая ситуация, это, конечно, временное явление. Я жду не дождусь, когда снова смогу поехать на Адлаг. Ведь я езжу туда уже 15 лет. И можно сказать, что каждая такая поездка, еду ли я туда, или их мэры другие приезжают к нам, всегда проходит в очень теплой обстановке. Я с огромной радостью всегда еду в Адлаг.
0: То есть сейчас, надо понимать, сотрудничество немного замедлилось. Если в будущем оно снова оживится, в каких областях, по мнению мэра Будмерец Йозефа Савкуляка, существует потенциал его развития?
1: Интересным направлением может быть развитие сотрудничества в области образования. Много раз к нам приезжали их театральные коллективы, а наши ездили выступать к ним. Неплохой потенциал есть и в области спортивного сотрудничества. Наши футболисты с удовольствием поехали бы сыграть там матч с местной командой. Я верю, что мы и в будущем будем развивать сотрудничество, партнерство и укреплять нашу дружбу.
0: Мария Рыбецка из местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице занимается блюдами, рецептами, традициями. Какое впечатление на нее произвела надлакская кухня?
2: Первое, о чем необходимо сказать, это их колбасы, капуста и булочки. Когда они приезжают, всегда привозят нам столько, что у нас тут столы ломятся от их угощений. Даже невозможно перечислить, сколько всяких вкусностей они там делают. И все по рецептам их мам, их родителей, их дедушек и бабушек, которые они когда-то привезли из Словакии. Так что они это очень берегут, сохраняют эти традиции.

0: Как мы уже слышали, жители Будмирец рады каждому визиту надлазских словаков и сами с удовольствием ездят к ним. Им нравится узнавать, как живут зарубежные словаки, а также знакомиться с историей города, расположенного в западной части Румынии, на границе с Венгрией. Надлак – это центр словацкой общественной и культурной жизни в стране. Это подтверждает и жительница Надлака Людмила Шумракова.
1: История надлакских словаков начинается в году 1800.
2: Словаки появились в этих местах 24 апреля 1803 года. В тот день в 4 часа утра они пришли из городка Словенский Комлош в соседней Венгрии. Из-за высокой рождаемости территория, на которой они ранее проживали, стала перенаселенной. Именно поэтому они обратились в Королевскую палату с прошением о разрешении выехать и начать новую жизнь в Надлаке. Разрешение было получено, поскольку местные румыны были не в состоянии обработать все имевшиеся сельскохозяйственные угодья. Так что наши предки перебрались сюда, начали обрабатывать землю и научились жить с румынами, с которыми установили очень хорошие отношения.
0: Интересно, что на момент прихода словаков Надлак был румынским городком, который постепенно стал превращаться в словацкий. Сюда начали приезжать словаки из других венгерских и румынских городов и даже из самой Словакии. Сегодня там проживает 7 тысяч жителей – словаки, румыны, венгры и сербы. Город лежит на равнине, промышленных предприятий в округе мало. И потому, по словам Людмилы Шамраковой, местные жители сегодня занимаются преимущественно сельским хозяйством. В центре небольшого городка, прямо в парке, находится теоретический лицей Йозефа Грегора Таевского, действующий уже 80 лет. Вместе с лицеем венгерской Бекешской Чабе и сербском Бачке Петровацце он является одним из столпов системы словацкого образования в регионе. Об истории лицея рассказывает его директор Душан Шомрак.
3: Словаки, живущие в Румынии, всегда чувствовали потребность в воспитании собственной интеллигенции. И поэтому 25 ноября 1945 года основали здесь первую государственную чехословацкую гимназию. Здание, в котором она располагалась, было построено в 1907 году. Его строительство профинансировала Словацкая лютеранская церковь в Надлаке, которой пришлось тогда даже занимать деньги. Проектировал его уроженец Сербии, известный словацкий архитектор, создавший множество значимых зданий и в Словакии, и в Европе, Милан Михал Харменц. Здание использовалось по-разному. Помещения сдавались в аренду. Помимо лицея, здесь в разное время располагались и трактир, и гостиница, и танцевальный зал, и театральная сцена. Когда-то в здании даже размещался банк. И вот именно в этом банке работал известный словацкий писатель Йозеф Грегор Таевский, именем которого назван наш лицей. В многих его произведениях отображена наша надлакская жизнь.
0: Преподавание в лицее ведется на румынском и на словацком языке.
3: Когда наши ученики оканчивают лицей, полученные знания позволяют им поступать в любой университет в Румынии или за рубежом. Многие продолжают обучение в вузах в Словакии. Особенно их интересует изучение информатики.
0: В городе Надлак находится штаб-квартира Демократического союза словаков и чехов. Там расположены 7 церквей, две из которых словацкие. Есть издательства, выпускающие книги и журналы на словацком языке, а также действует фольклорный ансамбль «Салашан». Он был образован в 2003 году, и за годы его существования в нем выросло множество прекрасных исполнителей фольклора. Задача ансамбля «Салашан» — сохранять и оберегать народные танцы и песни надлакских словаков. Сейчас его возглавляет Кристина Жуканова.
1: Нам повезло, что с самого начала существования фольклорного ансамбля «Салашан» нам сопутствовал успех. Мы получили организационную и финансовую поддержку как со стороны Румынии, так и со стороны Словакии. Это позволило нам очень быстро расти качественно и расширять членскую базу. Таких условий раньше не имел ни один ансамбль. Мы работали систематически со всей командой, музыкантами, певцами, танцорами. Ансамбль с самого начала в Надлаке пользовался любовью публики, что способствовало тому, что очень многие стремились стать частью нашего коллектива. Основная задача ансамбля – сохранять нашу традиционную культуру. Поскольку мы – словацкий зарубежный фольклорный ансамбль, то часто выступаем и в Румынии на различных национальных фестивалях, где представляем словацкий фольклор, тот, что родом из Словакии. А в Словакии мы представляем наш надлакский фольклор.
0: Помимо фольклорного ансамбля «Салашан», в Надлаке активно действует и клуб пенсионеров. Его члены стараются сохранять историю словацкой общины и передавать традиции молодому поколению. В частности, секрет изготовления сотканных вручную ткани. В прошлом в каждом словацком доме стояли ткацкие станки, и надлачанки ткали полотенца, скатерти и другие декоративные предметы. По словам Каролины Довальевой, на скатертях доминировал прежде всего типичный надлакский цвет – синий, и ткались различные узоры.

0: Когда среди зарубежных словаков кто-то произносит слово «надлак», у многих разыгрывается аппетит, потому что местный деликатес – это поистине экспортный товар. И прежде всего, надлакская колбаса, которой с удовольствием угощаются и гости из побратимских Будмерец. Многие спрашивают, в чем секрет ее приготовления? Надлачане уверены в хорошей паприке, которую изготавливают почти в каждом словацком надлакском доме. По словам Людмилы Шамраковой, это трудоемкий процесс.
1: Процесс начинается ранней весной, когда в саду высаживают семена перца. Из них вырастают саженцы, которые необходимо постоянно поливать. Когда перцы созреют, их нужно собрать и сплести в гирлянды, чтобы повесить, например, под крышу, где они высохнут. Каждый высушенный перчик следует протереть, чтобы он не был пыльным, разрезать, очистить от загрязнений, проверить, не испорчен ли, а затем очень мелко перемолоть. Намного труднее работа с острыми перцами, потому что щиплет глаза, щиплет пальцы.
0: Будмиричанам надлаки нравятся и надлакские галушки, аналог словацких паровых булочек, но без начинки, щедро посыпанные маком, орехами или творогом. Надлачанки также искусны в приготовлении традиционной домашней лапши. Как мы упоминали, несмотря на временный спад, жители Будмирец и надлака продолжают общаться. И наверняка теперь будут держать кулаки за будмиричан, чтобы им повезло. Ведь будмирицы, выиграв в 2025 году национальную премию «Деревня года», были номинированы на Европейскую премию за обновление деревни. 13 мая их посетили члены экспертного жюри Международной оценочной комиссии Европейской премии обновления деревни.
2: Окно в мир. Города-побратимы.
3: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автоведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио «Словакия» из Братиславы. У микрофона Владимир Веселов, за звукорежиссерским пультом Абдулгани Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о содержании нашей сегодняшней программы. Сначала традиционный субботний калейдоскоп, в котором мы рассказываем об интересных фактах из истории Словакии и событиях ее сегодняшней культурной, духовной и общественной жизни. Затем в эфир выйдет очередной выпуск цикла «Окно в мир», речь в котором пойдет о побратимских отношениях словацкого поселка Будмерицы и румынского города Наблак. В нашей программе будет звучать словацкая музыка, которую для нас подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Вот такие сюжеты ожидают вас, друзья, в нашем субботнем выпуске. Надеемся, что они вам понравятся, и вы останетесь с нами до конца передачи. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Субботний калейдоскоп.
1: Здание Национального банка Словакии, открытое 23 мая 2002 года, стало одной из архитектурных доминант Братиславы. Башня высотой 111 метров, возведенная по проекту архитекторов Мартина Кусова и Павла Паняка, была на тот момент самым высоким зданием страны и удостоилась звания строения года. Несмотря на спорное восприятие общественностью, комплекс впечатлял масштабом. 33 надземных этажа, просторный холл с зелеными насаждениями, развитая система лифтов и вместимость более 1000 сотрудников. Особое внимание уделялось технологичности и экологичности объекта. Двойная фасадная оболочка обеспечила естественное проветривание и защиту от солнца, а система охлаждаемых потолков и когенерационная установка позволили оптимизировать энергопотребление. Все инженерные процессы контролируются централизованной системой управления, что делает здание примером умной архитектуры начала 21 века. 23 мая 1979 года в Ясловской Богунице был введен в эксплуатацию первый блок атомной электростанции В1. Подготовка к строительству первой чехословацкой атомной электростанции началась еще в 1955 году. Для размещения объекта рассматривались 24 площадки, которые должны были соответствовать геологическим требованиям и находиться рядом с водными ресурсами. В итоге выбор пал на площадку вблизи поселка Ясловской Богунице. Строительство и запуск станции осуществлялись совместно специалистами из Чехословакии и СССР. Основное оборудование для ядерной части поставлялось из Советского Союза, а оборудование вторичного контура – чехословацкими предприятиями. Возведение двух блоков заняло менее 6 лет. АСВ-1 стала первой промышленной атомной электростанцией Чехословакии, оснащенной серийно выпускаемым оборудованием. С момента запуска в 1979 году на станции было проведено более 1300 технических модернизаций. Тем не менее, объект подвергался критике экологических организаций, которые сравнивали его уровень безопасности с западными аналогами. В ходе переговоров о вступлении в Европейский Союз Словакия взяла на себя обязательство вывести станцию из эксплуатации. Правительство страны приняло решение об остановке первого и второго блоков 14 сентября 1999 года. Первый блок прекратил производство энергии 31 декабря 2006 года. 23 мая 1903 года в городе Зволин родился будущий активный участник словацкого национального восстания генерал-майор Мирко Весел. Весел получил образование в гимназии города Банска Бистрица, а затем продолжил обучение в военной академии в Границе на Мураве. С 1923 года служил в чехословацкой, а позднее в словацкой армии. В годы словацкого государства военного времени он стал одним из ближайших соратников гражданской группы «Флора», активно участвовавшей в подготовке восстания. Вместе с братом Миланом Мирко Весел стал инициатором захвата здания командования сухопутных войск в Банско-Быстрице 29 августа 1944 года, шага, с которого фактически началось словацкое национальное восстание. Им также были подготовлены ключевые прокламации к началу боевых действий. Первую из них, обращение военного революционного руководства, Весел лично зачитал в эфире свободного словацкого радио. Позднее, участвовав в переговорах в Лондоне Лондоне и Москве, где обсуждалась международная поддержка и политическое будущее страны. После войны продолжил службу и участвовал в создании новой чехословацкой армии. 19 февраля 1947 года Мирко Весел был произведен в бригадные генералы, однако в 1950 году был разжалован. Убежденный противник нового режима, опасаясь неминуемых репрессий, был вынужден покинуть родину. Эмиграция в Германию спасла Мирко Весела от преследований, но обернулась жизнью изгнанника, полной нелегких испытаний и работы на разных профессиях. Последние годы герой словацкого национального восстания провел в городе Вальдерштадт на юго-западе Германии, где скончался 6 июня 1976 года. 21 августа 1990 года решением городских властей Банско-Бистрицы ему было присвоено звание почетного гражданина города, а в 1991 году Мирко Веселу было посмертно возвращено звание бригадного генерала. Прах его захоронен на лютеранском кладбище Банско-Бистрицы. Сегодня, 23 мая 2026 года, музеи и учреждения культуры населенных пунктов по всей Словакии будут открыты до позднего вечера. В этот вечер пройдут специальные вечерние экскурсии, мастер-классы и интерактивные мероприятия. Посетители смогут стать непосредственными участниками выставок, авторских интерпретаций, творческих мастер-классов, экскурсий и других мероприятий, предусмотренных программой ежегодной Ночи музеев и галерей. Организаторами Ночи музеев по традиции являются Ассоциация музеев Словакии, Словацкий национальный музей и все музейное сообщество. Ночь музеев и галерей, известная под таким названием в Словакии, проводится по инициативе Министерства культуры Франции с 2005 года как Европейская ночь музеев. Цель данной инициативы – максимально представить культурное наследие, подчеркнуть важность его сохранения и защиты, в том числе посредством культурного обмена, а также распространять информацию о культурном разнообразии отдельных регионов Европы. По традиции, Европейская ночь музеев обычно проходит в третью субботу мая, в преддверии Международного дня музеев, который отмечается 18 мая, поэтому некоторые учреждения и регионы в этом году выбрали более раннюю дату, то есть 16 мая. Как и в предшествующие годы, и сегодня вечером многочисленные музеи и учреждения культуры словацкой столицы предложат своим гостям богатую программу. Словацкая национальная галерея, например, подготовила мероприятие под общим названием «Ночь открытий». С 15:00 здесь проходит выставка «Фейковые новости», организованная в сотрудничестве с Французским институтом, а также экскурсии по вернисажу «Оттова Богемия». «Оттова Богемия» – это выставка пейзажных картин, созданных в период с 1883 по 1908 годы для легендарного учебного словаря «Отто». Экспозиции из научной библиотеки «Валамоуцы» будут дополнены фотографиями современного состояния мест, предоставленными издательством МЦУ города Чески Крумлов. Выставка создана как дополнение к изданию научной библиотеки Валамоуцы под названием «Оттова Богемия. Картины страны в 1883-1908 годах», которая на 380 страницах, содержащих более 800 изображений того периода, представляет самые интересные моменты путешествия по Богемии на рубеже 19 и 20 веков. Программа Братиславской городской галереи во дворцах Мирбаха и Палфи будет включать в себя авторские экспертные интерпретации и образовательные мероприятия. Городской музей Братиславы, среди прочего, предлагает во дворе дома музея композитора и пианиста Иоганна Непомука Гумеля необычную программу «Аудио-натюрморт», которая сочетается с живым выступлением экспериментального художника Мотвилии, а Центр традиционной народной культуры откроет свои двери днем и вечером бесплатным входом для всех желающих. Это был субботний калейдоскоп, говорит Международное радио Словакии. У микрофона Владимир Веселов. Продолжаем нашу программу.

0: Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию очередную часть нашего радиоцикла «Окно в мир», в котором мы рассказываем о городах-побратимах. «Окно в мир» – это совместный проект Международного радио Словакии и радио «Регина Запад». В сегодняшней части цикла, подготовленной Ингрид Слонинковой и Ветой Михаликовой Михалом Герциком, мы приглашаем вас в Румынию, в город Надлак, где проживает крупная словацкая община. Побратимом Надлака стал словацкий поселок Будмирице, расположенный на западе Словакии. Несмотря на то, что они находятся в разных странах, да и внешне кажутся очень разными, во многих областях находят созвучие, и более всего их объединяет словацкий язык. Именно эту уникальную особенность побратимы решили положить в основу сотрудничества.
1: Окно в мир. Города-побратимы.
0: Живописный поселок Будмирице лежит недалеко от города Пезинок, в долине речушки Гидра, на краю плодородной Тарнавской возвышенности, с запада защищенной хребтом Малых Карпат. Долина относится к винодельческой области Малокарпатского региона и микрорегиону Червеный Камень. Через нее проходит восстановленный исторический паломнический путь святого Иакова. Первое письменное упоминание об Будмирице относится к 1296 году. Многовековая история поселка отмечена тяжелым трудом подневольных крестьян в имениях и на обширных рыбных прудах Червенокаменского панства, которому поселок принадлежал с XVI века. Несмотря на нелегкие условия, местные жители занимались виноградарством и виноделием, извозом, а гончары и мельники нескольких мельниц на Гидре и Малом Дунае объединялись с цеха. Прошло несколько столетий, будмирицы стали развитой общиной, где по-прежнему занимаются виноградарством и виноделием, но также и другими интересными видами деятельности. Богатую культурно-просветительскую и образовательную работу проводят различные общественные организации, гражданские объединения и отдельные энтузиасты. Местный отдел Матицы Словацкой давно поддерживает народные традиции и собирает исторические артефакты в небольшом этнографическом музее «Будмирицкая изба». Эту сокровищницу истории посещают туристы со всех континентов, и некоторые из них не раз возвращаются сюда снова, чтобы научиться готовить типичные будмирицкие деликатесы и изготавливать предметы народно-художественного промысла. А раз уж речь идет о побратимском сотрудничестве, именно местный отдел Матицы Словацкой стоял у истоков партнерства Будмирицы с румынским городом Надлак. Одним из инициаторов международного сотрудничества стала председатель местного отделения Матицы Словацкой в Будмирице Хелена Кадлечикова.
2: Когда мы в 1989-м обновили местный отбор Матицы Словенской,
3: когда мы в 1989 году восстановили местное отделение Матицы Словацкой, то твердо решили сотрудничать со словаками, живущими за рубежом. У нас уже были одноклассники, которые приехали из Бихора, гористой части Румынии. Я тогда работала на факультете естественных наук и попросила одну нашу сотрудницу, которая как раз принимала экзамены, узнать, нет ли среди ее студентов заграничных словаков. Она ответила, что есть такой студент Палько Гласник, тогда наш студент, а теперь председатель Демократического союза словаков в Румынии. Павел Гласник познакомил нас с Эленкой Кметевой, которая преподавала в их лицее. Прекрасный человек, долгие годы принимавшая самое активное участие в развитии сотрудничества. Именно она помогла нам установить связь с Демократическим союзом словаков в Румынии. А потом уж мы подписали и первое официальное соглашение.
0: В первых мероприятиях побратимов участвовала и Мария Рыбецка, также из местного отделения Матицы Словацкой в Будмирице.
3: Это было очень-очень интересно. Приезжали к нам еще не старые пенсионеры, ко всему проявляющие огромный интерес. Некоторые из них приехали в Словакию впервые, спустя много лет, и им было весьма любопытно узнать, как у нас обстоят дела после бархатной революции. И думаю, что им понравилось, потому что они активно включились в развитие нашего сотрудничества.
0: Хелена Кадлечикова добавляет.
2: А потом развинулась сотрудничество в разных тех областях.
3: А потом сотрудничество развивалось в разных областях, прежде всего в сфере образования. У них там тогда был недостаток в школьных тетрадях, книгах. Мы тут собирали все и им привозили, когда ездили туда. Мы поехали туда с нашим театром. Было театральное представление в Надлаке. А они потом тоже приезжали к нам со своим театром. Там мы услышали этот благозвучный, архаичный словацкий язык. Тогда, после 1989 года, начало развиваться предпринимательство. Приезжали разные предприниматели, обменивались опытом. Мастер портной пришел к нашей портнихе. Много чего ей посоветовал. Потом сотрудничали спортсмены, шахматисты, футболисты. Были обмены спортивными встречами. Раз матч сыграем в Нанлаке, раз в Будмерице. Потом присоединились виноделы, потому что и там, и в Нанлаке тоже выращивают виноград. Они представляли свои вина на наших выставках вин. В культурной области сотрудничество было особенно активным. Проводились выставки работ художников, выставки народных вышивок. Когда мы были там в последний раз, там состоялась крупная совместная выставка вышивок.

0: конце концов, в ноябре 2011 года Будмерица и Надлак подписали официальное соглашение о побратимстве. Как сейчас удается укреплять и развивать сотрудничество? Этот вопрос мы задали главе администрации Будмерицы Йозефу Савкуляку.
1: Сейчас, прямо скажу, мы довольно сильно загружены. У нас накопилось много неотложных дел. Вот, например, мы получили от надлачан приглашение на так называемую ярмарку колбас. К сожалению, я был вынужден отказаться, поскольку мы очень заняты, так как готовимся представлять Словакию в рамках конкурса «Европейская деревня». Потому что в прошлом году нам удалось получить звание «Деревня года 2025». Но такая ситуация, это, конечно, временное явление. Я жду не дождусь, когда снова смогу поехать на Адлаг. Ведь я езжу туда уже 15 лет. И можно сказать, что каждая такая поездка, еду ли я туда, или их мэры другие приезжают к нам, всегда проходит в очень теплой обстановке. Я с огромной радостью всегда еду в Адлаг.
0: То есть сейчас, надо понимать, сотрудничество немного замедлилось. Если в будущем оно снова оживится, в каких областях, по мнению мэра Будмерец Йозефа Савкуляка, существует потенциал его развития?
1: Интересным направлением может быть развитие сотрудничества в области образования. Много раз к нам приезжали их театральные коллективы, а наши ездили выступать к ним. Неплохой потенциал есть и в области спортивного сотрудничества. Наши футболисты с удовольствием поехали бы сыграть там матч с местной командой. Я верю, что мы и в будущем будем развивать сотрудничество, партнерство и укреплять нашу дружбу.
0: Мария Рыбецкая из местного отделения Матицы Словацкой в Будмерице занимается блюдами, рецептами, традициями. Какое впечатление на нее произвела надлакская кухня?
2: Первое, о чем необходимо сказать, это их колбасы, капуста и булочки. Когда они приезжают, всегда привозят нам столько, что у нас тут столы ломятся от их угощений. Даже невозможно перечислить, сколько всяких вкусностей они там делают. И все по рецептам их мам, их родителей, их дедушек и бабушек, которые они когда-то привезли из Словакии. Так что они это очень берегут, сохраняют эти традиции.

0: Как мы уже слышали, жители Будмирец рады каждому визиту надлазских словаков и сами с удовольствием ездят к ним. Им нравится узнавать, как живут зарубежные словаки, а также знакомиться с историей города, расположенного в западной части Румынии, на границе с Венгрией. Надлак – это центр словацкой общественной и культурной жизни в стране. Это подтверждает и жительница Надлака Людмила Шумракова.
1: История надлакских словаков начинается в году 1800.
2: Словаки появились в этих местах 24 апреля 1803 года. В тот день в 4 часа утра они пришли из городка Словенский Комлош в соседней Венгрии. Из-за высокой рождаемости территория, на которой они ранее проживали, стала перенаселенной. Именно поэтому они обратились в Королевскую палату с прошением о разрешении выехать и начать новую жизнь в Надлаке. Разрешение было получено, поскольку местные румыны были не в состоянии обработать все имевшиеся сельскохозяйственные угодья. Так что наши предки перебрались сюда, начали обрабатывать землю и научились жить с румынами, с которыми установили очень хорошие отношения.
0: Интересно, что на момент прихода словаков Надлак был румынским городком, который постепенно стал превращаться в словацкий. Сюда начали приезжать словаки из других венгерских и румынских городов и даже из самой Словакии. Сегодня там проживает 7 тысяч жителей – словаки, румыны, венгры и сербы. Город лежит на равнине, промышленных предприятий в округе мало. И потому, по словам Людмилы Шамраковой, местные жители сегодня занимаются преимущественно сельским хозяйством. В центре небольшого городка, прямо в парке, находится теоретический лицей Йозефа Грегора Таевского, действующий уже 80 лет. Вместе с лицеем венгерской Бекешской Чабе и сербском Бачке Петровацце он является одним из столпов системы словацкого образования в регионе. Об истории лицея рассказывает его директор Душан Шомрак.
3: Словаки, живущие в Румынии, всегда чувствовали потребность в воспитании собственной интеллигенции. И поэтому 25 ноября 1945 года основали здесь первую государственную чехословацкую гимназию. Здание, в котором она располагалась, было построено в 1907 году. Его строительство профинансировала Словацкая лютеранская церковь в Надлаке, которую пришлось тогда даже занимать деньги. Проектировал его уроженец Сербии, известный словацкий архитектор, создавший множество значимых зданий и в Словакии, и в Европе, Милан Михал Харменц. Здание использовалось по-разному. Помещения сдавались в аренду. Помимо лицея, здесь в разное время располагались и трактир, и гостиница, и танцевальный зал, и театр. Центральная сцена. Когда-то в здании даже размещался банк. И вот именно в этом банке работал известный словацкий писатель Йозеф Грегор Таевский, именем которого назван наш лицей. В многих его произведениях отображена наша надлакская жизнь.
0: Преподавание в лицее ведется на румынском и на словацком языке.
3: Когда наши ученики оканчивают лицей, полученные знания позволяют им поступать в любой университет в Румынии или за рубежом. Многие продолжают обучение в вузах в Словакии. Особенно их интересует изучение информатики.
0: В городе Надлак находится штаб-квартира Демократического союза словаков и чехов. Там расположены 7 церквей, две из которых словацкие. Есть издательства, выпускающие книги и журналы на словацком языке, а также действует фольклорный ансамбль «Салашан». Он был образован в 2003 году, и за годы его существования в нем выросло множество прекрасных исполнителей фольклора. Задача ансамбля «Салашан» – сохранять и оберегать народные танцы и песни надлакских словаков. Сейчас его возглавляет Кристина Жуканова.
1: Нам повезло, что с самого начала существования фольклорного ансамбля «Салашан» нам сопутствовал успех. Мы получили организационную и финансовую поддержку как со стороны Румынии, так и со стороны Словакии. Это позволило нам очень быстро расти качественно и расширять членскую базу. Таких условий раньше не имел ни один ансамбль. Мы работали систематически со всей командой, музыкантами, певцами, танцорами. Ансамбль с самого начала в Надлаке пользовался любовью публики, что способствовало тому, что очень многие стремились стать частью нашего коллектива. Основная задача ансамбля – сохранять нашу традиционную культуру. Поскольку мы – словацкий зарубежный фольклорный ансамбль, то часто выступаем и в Румынии на различных национальных фестивалях, где представляем словацкий фольклор, тот, что родом из Словакии. А в Словакии мы представляем наш надлакский фольклор.
0: Помимо фольклорного ансамбля «Салашан», в Надлаке активно действует и клуб пенсионеров. Его члены стараются сохранять историю словацкой общины и передавать традиции молодому поколению. В частности, секрет изготовления сотканных вручную ткани. В прошлом в каждом словацком доме стояли ткацкие станки, и надлачанки ткали полотенца, скатерти и другие декоративные предметы. По словам Каролины Довальевой, на скатертях доминировал прежде всего типичный надлакский цвет – синий, и ткались различные узоры.

0: Когда среди зарубежных словаков кто-то произносит слово «надлак», у многих разыгрывается аппетит, потому что местный деликатес – это поистине экспортный товар. И прежде всего, надлакская колбаса, которой с удовольствием угощаются и гости из побратимских Будмерец. Многие спрашивают, в чем секрет ее приготовления? Надлачане уверены в хорошей паприке, которую изготавливают почти в каждом словацком надлакском доме. По словам Людмилы Шамраковой, это трудоемкий процесс.
1: Процесс начинается ранней весной, когда в саду высаживают семена перца. Из них вырастают саженцы, которые необходимо постоянно поливать. Когда перцы созреют, их нужно собрать и сплести в гирлянды, чтобы повесить, например, под крышу, где они высохнут. Каждый высушенный перчик следует протереть, чтобы он не был пыльным, разрезать, очистить от загрязнений, проверить, не испорчен ли, а затем очень мелко перемолоть. Намного труднее работа с острыми перцами, потому что щиплет глаза, щиплет пальцы.
0: Будмеречанам надлаки нравятся и надлакские галушки. Аналог словацких паровых булочек, но без начинки. Щедро посыпанные маком, орехами или творогом. Надлачанки также искусны в приготовлении традиционной домашней лапши. Как мы упоминали, несмотря на временный спад, жители Будмерец и надлака продолжают общаться. И наверняка теперь будут держать кулаки за будмеречан, чтобы им повезло. Ведь будмерецы, выиграв в 2025 году национальную премию «Деревня года», были номинированы на Европейскую премию за обновление деревни. 13 мая их посетили члены экспертного жюри Международной оценочной комиссии Европейской премии обновления деревни.
2: Окно в мир. Города-побратимы.
3: Уважаемые слушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автоведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо. Наш адрес: Radio Slovakia International, СТВР, Мытна 1, ПО Бокс 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона в Братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Вначале коротко о содержании нашей программы. Вначале в эфир выйдет наша постоянная рубрика «Обратная связь». Следующий сюжет будет посвящен словацкому поэту, деятелю национально-освободительного движения, представителю романтизма Янка Кралю. 23 мая исполнилось 150 лет со дня смерти поэта. Очередная страница музыкальных перекрестков будет посвящена группе «Коняры» из Прешева и их дебютному альбому «Сражайся и живи». Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, приближается лето, погода, во всяком случае, у нас в Братиславе стоит действительно летняя. Очень тепло, но не жарко, вот только дождей маловато. Давно такой засухи не было. Мыть машину нет смысла, она тут же покрывается слоем желтой сахарско-песочной пыли. Даже если небольшой дождик пройдет, только еще больше грязью заляпает. Так что чаще всего обхожусь мытьем стекол. Впрочем, все цветет, на прилавках появилась словацкая, а не привозная клубника. Впереди время отпусков, летнего отдыха. Но хватит отступлений, как говорят французы, вернемся к нашим баранам, то есть к письмам. Первым делом хочу поблагодарить всех, кто нам пишет, присылает рапорты и ответы на вопрос викторины. Неделя остается до окончания четвертого тура викторины «Живая вода», посвященная курорту Бардиовски-Купеле, расположенному на востоке Словакии. Так что, если кто-то говорил себе, что, мол, времени еще много, успею ответить, лучше все-таки поторопиться и не оставлять на последний момент, а то обязательно что-нибудь помешает. Напомню вопрос четвертого тура. Сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардиовски-Купеле? Среди тех, кто прислал свой ответ на вопрос викторины, причем правильный, который пока, само собой, озвучивать не буду, и наш слушатель из Польши Марек Пис. Он пишет: «Я несколько раз был на этом курорте. Курорт Бардиовски-Купеле – это оазис здоровья и отдыха. Минеральные источники уникальны и не похожи друг на друга по составу. Вода подходит даже детям, поскольку считается слабо и среднеминерализованной». Марек посмотрела по карте, так от вашего родного Шебня до курорта часа полтора на автомобиле. Это действительно близко. От Братиславы гораздо дальше, иначе и мы бы почаще ездили. Но Словакия тем хороша, что лечебные курорты есть в разных регионах страны. Есть возможность выбора. Вы ответили правильно, так что имеете все шансы стать победителем этого тура и получить приз, и даже, может быть, выиграть путевку на этот самый курорт. На вопрос викторины также правильно ответили Максим Банных из Екатеринбурга и Арне Тим из города Харьма, Эстония. Ниджат Имранлы из Берлина к своему рапорту о прослушивании передачи РСИ приписал: «Большое спасибо за вашу работу и возможность слушать вашу станцию, Ниджат. А вам спасибо за то, что нас слушаете. Отправим вам ПСЛ-подтверждение». Вопросы соцсети X от нашего подписчика с ником «Захват и удержание» в реакции на следующую информацию. Словакия стала одной из стран, обладающих собственной высококлассной вычислительной инфраструктурой. В понедельник в Словацкой академии наук в Братиславе был торжественно введен в эксплуатацию суперкомпьютер «Перун», который образует единую интегрированную систему. Подписчик спрашивает, который образует единую систему с чем? Отвечаем, самим собой. Суперкомпьютер – это и есть единая система, которая будет обслуживать широкий круг пользователей из различных областей исследований. Также нам задали вопрос, тоже вышеупомянутый подписчик, после публикации поста следующего содержания. Словакия стала одним из главных производителей боеприпасов во всей организации Североатлантического договора благодаря инвестициям в оружейную промышленность. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после встречи представителей стран Бухарестской девятки. Подписчик спрашивает, каких именно боеприпасов. Может, кого-то еще интересует данная тема? поэтому отвечаем в эфире. Да, действительно, словацкая компания ZVS Holding заключила историческое рамочное соглашение с Министерством обороны Словацкой Республики. Государство владеет половиной этой компании, а другая половина контролируется промышленной группой CSG. Согласно соглашению, Словакия должна поставить крупнокалиберные и среднекалиберные боеприпасы на сумму до 58 миллиардов евро в течение 7 лет. При этом контракт может быть профинансирован за счет европейской программы SAFE, поддерживающей обороноспособность государств-членов. Упомянутое соглашение и дает Словакии амбициозную цель стать одним из главных европейских производителей артиллерийских, танковых и пушечных боеприпасов. Контракт включает поставки артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, танковых боеприпасов калибра 120 мм, а также боеприпасов для пушек калибра 30 и 35 мм. Дорогие слушатели, спасибо всем, кто нам пишет. Продолжайте делать и дальше. А далее вас ждет сюжет, посвященный великану словацкой поэзии. Его подготовила наша коллега из английской редакции Мартина Шимковичева.
0: Радио Словакия International.
1: Он писал баллады на только зарождающемся словацком языке, подобно лучшим поэтам великих европейских наций. Будучи полиглотом, читал произведения Шекспира, Байрона и Пушкина. Обладал смелостью создавать великие поэтические произведения и участвовать в революции, за что был заключен в тюрьму. Его портрет не сохранился, как и большинство рукописей. 23 мая этого года исполнилось 150 лет со дня его смерти. Его имя – Янко Краль.
2: Часто блудим таром сацес целый божий день, глядают с коленочки аспонь даки камень.
1: Поэт, представитель романтизма Янко Краль, ученик Людовита Штура, главной фигуры движения национального возрождения Словакии. В возрасте 22 лет он опубликовал стихотворение «Зачарованная дева Ваги и странный Янко». Он опубликовал его вместе с семью другими стихотворениями в 1844 году в альманахе «Нитра» на словацком языке, то есть на новом формирующемся языке многонациональной Австро-Венгерской империи. Буквально за одну ночь 22-летний студент стал самым известным словацким поэтом своего времени. По словам Любицы Шмарцевой из Литературного института Словацкой академии наук, он был самым радикальным и одновременно самым беспокойным из словацких романтиков.
3: А фасцинует меня на нем право то, какая была та его внутренняя располченность.
4: Меня завораживает его внутренняя двойственность. В его творчестве романтический, очень революционный тон сочетается с мессианизмом, байронической индивидуальность, с глубоким скептицизмом и сомнениями в том, имеет ли все это смысл. Его герои очень одиноки, часто не в состоянии найти свое место в мире. Поэзия Краля передает кризис этого человека таким образом, что временами кажется почти экзистенциалисткой.
1: А каким человеком был сам Янко Краль? Был ли похож на своих героев?
3: Myslím si, že byl romantikom v takomto najradikálnějším smyslu slova.
4: Я думаю, он был романтиком в самом радикальном смысле этого слова, не только в своей поэтике, но и во всем своем существовании. Его жизнь и творчество были основаны на постоянном конфликте между личностью и миром, между стремлением к свободе, как человеческой, так и творческой, и невозможностью ее реализации. Для Краля ключом является байронический тип субъекта – исключительный, изолированный, непокорный, одинокий. Герой Краля – это человек, который не может смириться с реальностью и социальными условностями, в то же время не может найти стабильного убежища вне их.
1: Байронический герой – индивидуалист, который ищет не то, что объединяет его с другими людьми, а то, что отделяет его от них. Он противопоставляет разум эмоциям и инстинктам. Он не подчиняется нормам, он выходит за их рамки. Краль всегда шел своим путем.
2: Пениса искря в светле месяца, спьен лети кандидач кукне, загвиждят страшный на врбах ветер, пени ако прах расфукне.
1: Янко Краль привнес в литературу Верхней Венгрии подлинную поэзию. Он познакомил сельскую Словакию с глубокомысленными стихами, создавая образы из слов в популярных формах и жанрах того времени. Он писал так, как писали за границей. Журналист и издатель альманаха «Нитра» Йозеф Милослав Гурбан разглядел в нем талант. В письме к известному чешскому книготорговцу Яну Гостевиту Поспешилу от 29 мая 1846 года он предсказал, что Янко Краль создаст поэзию для словаков и покажет им, что такое поэзия. Вновь литературовед Любица Шмарцова.
3: Є там подобний тип особливості або якогось культурного геста.
4: Он был невероятно образован, писал и читал на многих языках. Ближе всего ему был упомянутый лорд Байрон, с которым он, возможно, был знаком по польским переводам, хотя, как утверждается, знал также английский язык. Оба были романтическими бунтарями, отвергающими социальные нормы. Интересно стихотворение «Сын пустыни», где, подобно Байрону, происходит такое рассеивание, растворение эго у Байрона в морских волнах, у Краля в снежной буре. Это очень удачная параллель. В то же время Краль не просто словацкий Байрон. Удивительно то, что в его творчестве байроновская индивидуальность сочетается с очень коллективным видением славянского будущего и очень мессианским пониманием истории.
1: Мессианизм в середине XIX века представлял собой идеологию, основанную на идее, что нет необходимости в революции, которая бы изменила ход истории. Все, что требовалось, это ждать, быть пассивным. История постепенно достигнет своей фаталистической конечной точки, когда наступит золотой век славян, которые в конечном итоге спасут всю европейскую цивилизацию. Склонности к мессианизму у Янка Краля значительно усилились после возвращения из тюрьмы. Он принимал активное участие в революции 1848 года, за что был сурово наказан. 28 мая 1849 года он написал стихотворение «Шахматы» – документ из политической тюрьмы, повествующий о том, как в его жизни произошел поворотный момент. Графический дизайнер и типограф Пало Балик преподает в Академии изящных искусств в Братиславе. Как иллюстратор и графический дизайнер, он участвовал в создании двуязычной книги на словацком и английском языках под названием «Народилсум сапрене покой» – «Я не рожден для тишины». Сборник стихов Янка Краля был опубликован в 2022 году в переводе ирландского переводчика Джона Менехейна.
5: Янко Краль, как мне достал, дяка Данке Подрацкой, которая меня ословила.
6: Я заинтересовался биографией Янко Краля благодаря поэтессе Данке Подрацкой, которая позвонила мне и спросила, не хотел бы я написать книгу о Янко Крале. Интересно то, что мы не знаем, как он выглядел, не сохранилось ни одного его портрета. Именно это меня больше всего интересовало, как воссоздать человека по описаниям разных людей. Современные технологии позволили мне это сделать.
1: Согласно источникам того времени, Янко Краль был человеком эстетического склада. Несмотря на это, он отказывался следовать модным тенденциям и заказывать портреты или позволить себя фотографировать. Многие художники вдохновлялись фотографией его сына Младена при создании портретов или скульптур.
6: Задача визуализации человека, которого нет ни в одном источнике, была настолько привлекательной, что я попытался найти способ сгенерировать человеческое лицо. В 2020 году это стало возможным благодаря новым технологиям. Я использовал программу для создания трехмерных персонажей для компьютерных игр. Основываясь на описании и всех моих заметках о том, как он выглядит, мне удалось создать виртуальное подобие Янка Краля. Производитель программного обеспечения предложил различные варианты выражения лица. Когда лицо ожило, я показал его Данке Подрацкой. Она была вне себя от радости.
1: Пало Балик считает, что Янко Краль был продуктом своей эпохи.
6: Революционный период 1848 года оставил на нем большой след. В отличие от некоторых деятелей, которые держались особняком, он жил своими идеалами в полной мере. Известно, что у него были проблемы с законом, ему часто грозила виселица, и он был близок к смерти. Нужно понимать, что в его время многие люди сталкивались с очень сложным выбором. Продолжать верить в свои идеалы или полностью от них отказаться. Я думаю, что его жизнь закончилась мирным образом, что он перешел от радикального образа жизни к более или менее незаметной жизни в уединении.
1: После нескольких тюремных заключений Янко Краль наконец стал государственным служащим, адъюнктом, писарем в адвокатских конторах. Он женился, у него было четверо детей и, предположительно, сад. Согласно записям тех лет, он умер в Новой Замке от брюшного тифа, который постиг этот город на юге Словакии. 23 мая исполнилось 150 лет со дня его смерти. Никто не знает, где находится его могила.
6: Он умер в возрасте 56 лет на пороге старости, но самые проникновенные стихи он написал к 28 годам.
1: Янко Краль – пример великого литературного таланта молодой зарождающейся нации. Поэт-романтик, полиглот, знаток мировой литературы того периода, достаточно смелый, чтобы использовать ее поэтику на совершенно новом языке, легитимизации и распространению которого он тем самым способствовал. Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию музыкальную рубрику, которую мы готовим вместе с нашим музыкальным редактором Радомиром Мешей.
0: Музыкальные перекрестки.
1: Группа «Конера» из Прешева недавно выпустила свой первый альбом «Биса Ажи», буквально «Сражайся и живи», представляющий собой сплав самобытного фольклора и современных музыкальных тенденций. Участники группы Владимира Кеселецова и Петер Шкерлик расскажут нам о том, как и где был создан этот коллектив.
7: Коняры возникли споением нас, камаратов.
1: Группа «Коняры» была создана нами, друзьями, которые знакомы еще со времен фольклорных фестивалей. Ребята были вместе в Шерешане, я из Свидника, из ансамбля «Маковица». А поскольку я училась в Прешеве, они предложили мне сотрудничество примерно в 2012-2013 годах. И с тех пор мы вместе.
8: Сейчас мы были перед тем, как такая классическая людовка.
9: Раньше мы были классической фолк-группой. Выступали на свадьбах, праздниках и подобных мероприятиях. Постепенно мы нашли свою специфику. Захотелось перейти на концертную сцену. И постепенно мы к этому пришли. Конечно же, начали с фольклора, а затем решили, что хотим как-то расширить репертуар. В это время появились и вечные хиты, или так называемые шлягеры, наши собственные произведения. Это было своеобразное слияние жанров. Сейчас это наш путь.
1: Все члены группы «Конера» имеют за плечами опыт работы в престижных фольклорных ансамблях. Что это дало новой группе, расскажет контрабасист Владо Жигмунд.
10: Дало нам то веля, потому что то, что творит заклад нашей капели.
9: Это дало нам очень многое, потому что в основе нашей группы лежит фольклор, и мы развиваем на его основе другие элементы, используя традиционные фольклорные инструменты, а также барабаны, гитары и другие инструменты. Этот ансамбль дал нам возможность познакомиться с различными песнями, не только шарическими, русинскими, словацкими. Мы имеем представление о них и знаем, как хорошо их исполнять, чтобы людям было весело, чтобы они могли смотреть, петь и танцевать.

0: Это была заглавная песня нового альбома группы «Коньяры» Биса «Ажи» «Сражайся и живи». Вы можете послушать ее на всех стриминговых платформах или в их социальных сетях. Название «Коньяры» вдохновлено историческим названием жителей Прешева, которое предположительно возникло из-за того, что когда-то в Прешеве существовал коневодческий завод, где разводили племенных лошадей.
1: Правда, уважаешь, а мы так-то уважали.
2: Вы правы, мы думали так же, поскольку вначале мы были группой, которая сопровождала певца Андра из Кошицы. Он из Кошицы. Кашичан называют «враняри», а мы из Прешева, то есть «коняры». Мы решили, что «враняри» и «коняры» могут сотрудничать.
0: Группа «Коняры» уже выпустила один альбом с Андаром из Кошицы, но новый альбом они считают своим дебютным. Влад Жигмунд расскажет подробнее о его создании.
3: Альбом назывался «Биса Ажи». Возникало так, что мы стали перед вопросом.
2: Альбом называется «Биса Ажи». Он возник так, что перед нами встал вопрос: будем ли мы делать второй альбом? Мы спрашивали себя, что в него войдет и как мы это сделаем. Мы решили, что альбом должен радовать в первую очередь нас самих. Поэтому мы сказали, что каждый может привнести в него то, что ему действительно нравится, и то, что его развлекает. Мы знали, что в качестве основы нужно использовать фольклор. Затем Владимира предложила включить в альбом несколько шлягеров. Я хотел, чтобы мы попробовали что-нибудь из собственного творчества. Затем у меня и Петера появилась идея добавить в альбом рэп, джаз и классическую музыку. Честно говоря, мы изначально не планировали, что альбом будет именно таким, но постепенно мы его создали. Мы включили в него свои собственные произведения. В результате этой работы получился оригинальный альбом.
0: Одна из песен альбома — это сочетание шарижского рэпа в исполнении Мхиада и народной мелодии. Петр Шкерлик расскажет, как создавались другие сочетания.
1: Мы спояли этот рэп, так и виходнярский рэп.
2: Мы объединили рэп, но наш восточнославацкий рэп с мелодией, основанной на народной песне. Я думаю, нам удалось их объединить. Затем мы сделали новую аранжировку для двух песен «Коняре» и «Коваля». Мы добавили туда немного чешской музыки.

0: w nocy nie spi. Mama i roh na dvore kukam na hviezdy. Jediné čo chcem je ukázať ti moje kresby. Nás dvoch na lúke, spojených večné väzby. Ježby si povedala svoje áno. Ak dnes večer nie, ja prídem za zráno. Priťahuješ ma aj istiš ako lano. Kvôli tebe sa mi darí plávať životom hravo.
1: Помимо микса рэпа с фольклором, альбом также включает оригинальные композиции и аранжировки известных песен с новыми текстами. Влада Жигмут раскроет их авторство.
2: Я сказал себе, что мы можем это сделать, нам нужны хорошие тексты. Поэтому я робко обратился к автору текстов, Владу Пухали. Я написал ему электронное письмо и спросил, может ли он прислать нам что-нибудь. Без этого, без текстов, ничего не получится. Я был удивлен, что он ответил и прислал мне три замечательных текста. Один из них был кавером на заглавную песню «Биса Ажи». Это не наша песня, это заимствованная композиция. А потом я попросил его написать текст о Прешове, так как мы сами из этого города. Самая известная песня — «Аут Прешова». Поэтому я попросил его начать что-то вроде из Прешова. Он написал текст о местах в Прешове и о том, как выглядит город, куда можно пойти. А еще я попросил его написать текст к Рождеству. Это тоже получилось очень быстро. Песня была создана, наверное, за один день. А потом Лука Школивошка, который все это спродюсировал, помог нам закончить. Я очень рад, что Владу Пухала написал этот текст, потому что без него мы бы не сдвинулись с места.
1: Новый альбом группы Коняры «Биса Ажи» уже увидел свет. Какие у них планы на будущее?
3: Тохто CD-чка мы вытворили программу.
2: На основе этого компакт-диска мы создали концертную программу под названием «Сегодня мы веселимся». И мы хотим представить ее по всей Словакии, а также планируем посетить Польшу, возможно, Чехию. Думаю, что концерты пройдут и там.

А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, мы прощаемся с вами до следующего эфира. Над передачей работали Алена Ганева, Радомир Миша и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона в Братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Вначале коротко о содержании нашей программы. Вначале в эфир выйдет наша постоянная рубрика «Обратная связь». Следующий сюжет будет посвящен словацкому поэту, деятелю национально-освободительного движения, представителю романтизма Янка Кралю. 23 мая исполнилось 150 лет со дня смерти поэта. Очередная страница музыкальных перекрестков будет посвящена группе «Коняры» из Прешева и их дебютному альбому «Сражайся и живи». Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио «Словакия Интернешнл». Приятного вам прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, приближается лето, погода, во всяком случае, у нас в Братиславе стоит действительно летняя. Очень тепло, но не жарко, вот только дождей маловато, давно такой засухи не было. Мыть машину нет смысла, она тут же покрывается слоем желтой сахарской песочной пыли. Даже если небольшой дождик пройдет, только еще больше грязью заляпает. Так что чаще всего обхожусь мытьем стекол. Впрочем, все цветет, на прилавках появилась словацкая, а не привозная клубника. Впереди время отпусков, летнего отдыха. Но хватит отступлений, как говорят французы, вернемся к нашим баранам, то есть к письмам. Первым делом хочу поблагодарить всех, кто нам пишет, присылает рапорты и ответы на вопрос викторины. Неделя остается до окончания четвертого тура викторины «Живая вода», посвященная курорту Бардиевские купели, расположенному на востоке Словакии. Так что, если кто-то говорил себе, что, мол, времени еще много, успею ответить, лучше все-таки поторопиться и не оставлять на последний момент, а то обязательно что-нибудь помешает. Напомню вопрос четвертого тура: сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардиевские купели? Среди тех, кто прислал свой ответ на вопрос викторины, причем правильный, который пока, само собой, озвучивать не буду, и наш слушатель из Польши Марек Пис. Он пишет: «Я несколько раз был на этом курорте. Курорт Бардиевские купели – это оазис здоровья и отдыха. Минеральные источники уникальны и не похожи друг на друга по составу. Вода подходит даже детям, поскольку считается слабо и среднеминерализованной». Марек посмотрела по карте, так от вашего родного Шебня до курорта часа полтора на автомобиле. Это действительно близко. От Братиславы гораздо дальше, иначе и мы бы почаще ездили. Но Словакия тем хороша, что лечебные курорты есть в разных регионах страны. Есть возможность выбора. Вы ответили правильно, так что имеете все шансы стать победителем этого тура и получить приз, и даже, может быть, выиграть путевку на этот самый курорт. На вопрос викторины также правильно ответили Максим Банных из Екатеринбурга и Арне Пим из города Харьма, Эстония. Ниджат Имранлы из Берлина к своему рапорту о прослушивании передачи РСИ приписал: «Большое спасибо за вашу работу и возможность слушать вашу станцию. Ниджат, а вам спасибо за то, что нас слушаете. Отправим вам ПСЛ подтверждение». Вопросы соцсети X от нашего подписчика с ником «Захват и удержание» в реакции на следующую информацию. Словакия стала одной из стран, обладающих собственной высококлассной вычислительной инфраструктурой. В понедельник в Словацкой академии наук в Братиславе был торжественно введен в эксплуатацию суперкомпьютер «Перун», который образует единую интегрированную систему. Подписчик спрашивает, который образует единую систему с чем? Отвечаем, самим собой. Суперкомпьютер – это и есть единая система, которая будет обслуживать широкий круг пользователей из различных областей исследований. Также нам задали вопрос, тоже вышеупомянутый подписчик, после публикации поста следующего содержания. Словакия стала одним из главных производителей боеприпасов во всей организации Североатлантического договора благодаря инвестициям в оружейную промышленность. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после встречи представителей стран Бухарестской девятки. Подписчик спрашивает, каких именно боеприпасов. Может, кого-то еще интересует данная тема? поэтому отвечаем в эфире. Да, действительно, словацкая компания ZVS Holding заключила историческое рамочное соглашение с Министерством обороны Словацкой Республики. Государство владеет половиной этой компании, а другая половина контролируется промышленной группой CSG. Согласно соглашению, Словакия должна поставить крупнокалиберные и среднекалиберные боеприпасы на сумму до 58 миллиардов евро в течение 7 лет. При этом контракт может быть профинансирован за счет европейской программы SAFE, поддерживающей обороноспособность государств-членов. Упомянутое соглашение и дает Словакии амбициозную цель стать одним из главных европейских производителей артиллерийских, танковых и пушечных боеприпасов. Контракт включает поставки артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, танковых боеприпасов калибра 120 мм, а также боеприпасов для пушек калибра 30 и 35 мм. Дорогие слушатели, спасибо всем, кто нам пишет. Продолжайте делать и дальше. А далее вас ждет сюжет, посвященный великану словацкой поэзии. Его подготовила наша коллега из английской редакции Мартина Шимковичева.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Он писал баллады на только зарождающемся словацком языке, подобно лучшим поэтам великих европейских наций. Будучи полиглотом, читал произведения Шекспира, Байрона и Пушкина. Обладал смелостью создавать великие поэтические произведения и участвовать в революции, за что был заключен в тюрьму. Его портрет не сохранился, как и большинство рукописей. 23 мая этого года исполнилось 150 лет со дня его смерти. Его имя – Янка Краль.
2: Часто блудим, тарамся цез целый Божий день, глядают с коленочки аспонь даки камень.
1: Поэт, представитель романтизма Янко Краль, ученик Людовита Штура, главной фигуры движения национального возрождения Словакии. В возрасте 22 лет он опубликовал стихотворение «Зачарованная дева Ваги и странный Янко». Он опубликовал его вместе с семью другими стихотворениями в 1844 году в альманахе «Нитра» на словацком языке, то есть на новом формирующемся языке многонациональной Австро-Венгерской империи. Буквально за одну ночь 22-летний студент стал самым известным словацким поэтом своего времени. По словам Любицы Шмарцевой из Литературного института Словацкой академии наук, он был самым радикальным и одновременно самым беспокойным из словацких романтиков.
3: Меня заворажает его внутренняя двойственность. В его творчестве романтический, очень революционный тон сочетается с мессианизмом, байроническая индивидуальность с глубоким скептицизмом и сомнениями в том, имеет ли все это смысл. Его герои очень одиноки, часто не в состоянии найти свое место в мире. Поэзия Краля передает кризис этого человека таким образом, что временами кажется почти экзистенциалистской.
1: А каким человеком был сам Янко Краль? Был ли похож на своих героев?
3: Я думаю, он был романтиком в самом радикальном смысле этого слова. Не только в своей поэтике, но и во всем своем существовании. Его жизнь и творчество были основаны на постоянном конфликте между личностью и миром, между стремлением к свободе, как человеческой, так и творческой, и невозможностью ее реализации. Для Краля ключом является байронический тип субъекта – исключительный, изолированный, непокорный, одинокий. Герой Краля – это человек, который не может смириться с реальностью и социальными условностями, в то же время не может найти стабильного убежища вне их.
1: Байронический герой – индивидуалист, который ищет не то, что объединяет его с другими людьми, а то, что отделяет его от них. Он противопоставляет разум эмоциям и инстинктам. Он не подчиняется нормам, он выходит за их рамки. Краль всегда шел своим путем.
2: Пениса искря в светле месяца, спьен лети кандидач кукне, загвиждят страшный на врбах ветер, пени ако прах расфукне.
1: Янко Краль привнес в литературу Верхней Венгрии подлинную поэзию. Он познакомил сельскую Словакию с глубокомысленными стихами, создавая образы из слов в популярных формах и жанрах того времени. Он писал так, как писали за границей. Журналист и издатель альманаха «Нитра» Йозеф Милослав Гурбан разглядел в нем талант. В письме к известному чешскому книготорговцу Яну Гостевиту Поспешилу от 29 мая 1846 года он предсказал, что Ян Кокраль создаст поэзию для словаков и покажет им, что такое поэзия. Вновь литературовед Любица Шмарцова.
4: Є там подобний тип особливості або якогось культурного геста.
3: Він був невероятно образован, писав і читав на багатьох язиках. Ближе всього йому був упомянутий лорд Байрон, з которым он, возможно, был знаком по польським переводам, хотя, как утверждается, знал также английский язык. Оба были романтическими бунтарями, отвергающими социальные нормы. Интересно стихотворение «Сын пустыни», где, подобно Байрону, происходит такое рассеивание, растворение эго у Байрона в морских волнах, у Краля в снежной буре. Это очень удачная параллель. В то же время Краль не просто словацкий Байрон. Удивительно то, что в его творчестве байроновская индивидуальность сочетается с очень коллективным видением славянского будущего и очень мессианским пониманием истории.
1: Мессианизм в середине XIX века представлял собой идеологию, основанную на идее, что нет необходимости в революции, которая бы изменила ход истории. Все, что требовалось, это ждать, быть пассивным. История постепенно достигнет своей фаталистической конечной точки, когда наступит золотой век славян, которые в конечном итоге спасут всю европейскую цивилизацию. Склонности к мессианизму у Янка Краля значительно усилились после возвращения из тюрьмы. Он принимал активное участие в революции 1848 года, за что был сурово наказан. 28 мая 1849 года он написал стихотворение «Шахматы» – документ из политической тюрьмы, повествующий о том, как в его жизни произошел поворотный момент. Графический дизайнер и типограф Пало Балик преподает в Академии изящных искусств в Братиславе. Как иллюстратор и графический дизайнер, он участвовал в создании двуязычной книги на словацком и английском языках под названием «Народился сапрене покой» – «Я не рожден для тишины». Сборник стихов Янка Краля был опубликован в 2022 году в переводе ирландского переводчика Джона Менехайна.
5: Янко Краль со мной достал дяка Данке Подрацкой, которая меня ословила.
6: Я заинтересовался биографией Янка Краля благодаря поэтессе Данке Подрацкой, которая позвонила мне и спросила, не хотел бы я написать книгу о Янке Крале. Интересно то, что мы не знаем, как он выглядел, не сохранилось ни одного его портрета. Именно это меня больше всего интересовало, как воссоздать человека по описаниям разных людей. Современные технологии позволили мне это сделать.
1: Согласно источнику, того времени Янка Краль был человеком эстетического склада. Несмотря на это, он отказывался следовать модным тенденциям и заказывать портреты или позволить себя фотографировать. Многие художники вдохновлялись фотографией его сына Младена при создании портретов или скульптур.
6: Задача визуализации человека, которого нет ни в одном источнике, была настолько привлекательной, что я попытался найти способ сгенерировать человеческое лицо. В 2020 году это стало возможным благодаря новым технологиям. Я использовал программу для создания трехмерных персонажей для компьютерных игр. Основываясь на описании и всех моих заметках о том, как он выглядит, мне удалось создать виртуальное подобие Янка Краля. Производитель программного обеспечения предложил различные варианты выражения лица. Когда лицо ожило, я показал его Данке Подрацкой. Она была вне себя от радости.
1: Пало Балик считает, что Янка Краль был продуктом своей эпохи.
6: Революционный период 1848 года оставил на нем большой след. В отличие от некоторых деятелей, которые держались особняком, он жил своими идеалами в полной мере. Известно, что у него были проблемы с законом, ему часто грозила виселица, и он был близок к смерти. Нужно понимать, что в его время многие люди сталкивались с очень сложным выбором. Продолжать верить в свои идеалы или полностью от них отказаться. Я думаю, что его жизнь закончилась мирным образом, что он перешел от радикального образа жизни к более или менее незаметной жизни в уединении.
1: После нескольких тюремных заключений Янка Краль наконец стал государственным служащим, адъюнктом, писарем в адвокатских конторах. Он женился, у него было четверо детей и, предположительно, сад. Согласно записям тех лет, он умер в Новозамке от брюшного тифа, который постиг этот город на юге Словакии. 23 мая исполнилось 150 лет со дня его смерти. Никто не знает, где находится его могила.
6: Он умер в возрасте 56 лет на пороге старости, но самые проникновенные стихи он написал к 28 годам.
1: Янко Краль – пример великого литературного таланта молодой зарождающейся нации. Поэт-романтик, полиглот, знаток мировой литературы того периода, достаточно смелый, чтобы использовать ее поэтику на совершенно новом языке, легитимизации и распространению которого он тем самым способствовал. Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию музыкальную рубрику, которую мы готовим вместе с нашим музыкальным редактором Радомиром Мешей.
0: Музыкальные перекрестки.
1: Группа «Канеры» из Прешева недавно выпустила свой первый альбом «Биса Ажи», буквально «Сражайся и живи», представляющий собой сплав самобытного фольклора и современных музыкальных тенденций. Участники группы Владимира Кеселецова и Петер Шкерлик расскажут нам о том, как и где был создан этот коллектив.
7: Коняры возникли споением нас, камаратов.
1: Группа «Коняры» была создана нами, друзьями, которые знакомы еще со времен фольклорных фестивалей. Ребята были вместе в Шерешане, я из Свидника, из ансамбля «Маковица». А поскольку я училась в Прешеве, они предложили мне сотрудничество примерно в 2012-2013 годах. И с тех пор мы вместе.
8: Сейчас мы были перед тем, как такая классическая людовка.
9: Раньше мы были классической фолк-группой, выступали на свадьбах, праздниках и подобных мероприятиях. Постепенно мы нашли свою специфику, захотелось перейти на концертную сцену. И постепенно мы к этому пришли. Конечно же, начали с фольклора, а затем решили, что хотим как-то расширить репертуар. В это время появились и вечные хиты, или так называемые шлягеры, наши собственные произведения. Это было своеобразное слияние жанров. Сейчас это наш путь.
1: Все члены группы «Коняры» имеют за плечами опыт работы в престижных фольклорных ансамблях. Что это дало новой группе, расскажет контрабасист Владо Жигмунд.
10: Дало нам то веля, потому что то, что творит заклад нашей капели.
9: Это дало нам очень многое, потому что в основе нашей группы лежит фольклор, и мы развиваем на его основе другие элементы, используя традиционные фольклорные инструменты, а также барабаны, гитары и другие инструменты. Этот ансамбль дал нам возможность познакомиться с различными песнями, не только шарическими, русинскими, словацкими. Мы имеем представление о них и знаем, как хорошо их исполнять, чтобы людям было весело, чтобы они могли смотреть, петь и танцевать.

0: Это была заглавная песня нового альбома группы «Коньяры» «Биса Ажи» «Сражайся и живи». Вы можете послушать ее на всех стриминговых платформах или в их социальных сетях. Название «Коньяры» вдохновлено историческим названием жителей Прешева, которое предположительно возникло из-за того, что когда-то в Прешеве существовал коневодческий завод, где разводили племенных лошадей.
1: Вы правы, мы думали так же, поскольку вначале мы были группой, которая сопровождала певца Андра из Кошицы. Он из Кошицы. Кашичан называют «Враняри», а мы из Прешева, то есть «Коньяры». Мы решили, что «Враняри» и «Коньяры» могут сотрудничать.
0: Группа «Коньяры» уже выпустила один альбом с Андером из Кошицы, но новый альбом они считают своим дебютным. Влад Жигмунд расскажет подробнее о его создании.
2: Альбом
1: называется «Биса Ажи». Он возник так, что перед нами встал вопрос, будем ли мы делать второй альбом. Мы спрашивали себя, что в него войдет, и как мы это сделаем. Мы решили, что альбом должен радовать, в первую очередь, нас самих. Поэтому мы сказали, что каждый может привнести в него то, что ему действительно нравится, и то, что его развлекает. Мы знали, что в качестве основы нужно использовать фольклор. Затем Владимира предложила включить в альбом несколько шлягеров. Я хотел, чтобы мы попробовали что-нибудь из собственного творчества. Затем у меня и Петера появилась идея добавить в альбом рэп, джаз и классическую музыку. Честно говоря, мы изначально не планировали, что альбом будет именно таким. Но постепенно мы его создали. Мы включили в него свои собственные произведения. В результате этой работы получился оригинальный альбом.
0: Одна из песен альбома — это сочетание шарижского рэпа в исполнении Мхиада и народной мелодии. Петер Шкерлик расскажет, как создавались другие сочетания.
1: Мы объединили рэп, но наш восточнославацкий рэп, с мелодией, основанной на народной песне. Я думаю, нам удалось их объединить. Затем мы сделали новую аранжировку для двух песен «Коньяры» и «Коваля». Мы добавили туда немного чешской музыки.

0: kvôli tebe v noci nespím. Na majíroch na dvore kúkam na hviezdy. Jediné čo chcem je ukázať ti moje kresby. Nás dvoch na lúke spojených večné väzby. Tiež by si povedala svoje áno. Ak dnes večer nie, ja prídem zas ráno. Priťahuješ ma aj ich tiež ako lano. Kvôli tebe sa mi darí plávať životom hravo.
1: Помимо микса рэпа с фольклором, альбом также включает оригинальные композиции и аранжировки известных песен с новыми текстами. Влада Жимотна раскроет их авторство.
2: Я сказал себе, что мы можем это сделать, нам нужны хорошие тексты. Поэтому я робко обратился к автору текстов, Владу Пухали. Я написал ему электронное письмо и спросил, может ли он прислать нам что-нибудь. Без этого, без текстов, ничего не получится. Я был удивлен, что он ответил и прислал мне три замечательных текста. Один из них был кавером на заглавную песню «Биса Ажи». Это не наша песня, это заимствованная композиция. А потом я попросил его написать текст о Прешове, так как мы сами из этого города. Самая известная песня — «Аут Прешова». Поэтому я попросил его начать что-то вроде из Прешова. Он написал текст о местах в Прешове и о том, как выглядит город, куда можно пойти. А еще я попросил его написать текст к Рождеству. Это тоже получилось очень быстро. Песня была создана, наверное, за один день. А потом Лука Школивошка, который все это спродюсировал, помог нам закончить. Я очень рад, что Владу Пухала написал этот текст, потому что без него мы бы не сдвинулись с места.
1: Новый альбом группы Коняры «Биса Ажи» уже увидел свет. Какие у них планы на будущее?
3: Тохто CD-чка мы вытворили программу.
2: На основе этого компакт-диска мы создали концертную программу под названием «Сегодня мы веселимся». И мы хотим представить ее по всей Словакии, а также планируем посетить Польшу, возможно, Чехию. Думаю, что концерты пройдут и там.

А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, мы прощаемся с вами до следующего эфира. Над передачей работали Алена Ганева, Радомир Миша и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона в Братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Вначале коротко о содержании нашей программы. Вначале в эфир выйдет наша постоянная рубрика «Обратная связь». Следующий сюжет будет посвящен словацкому поэту, деятелю национально-освободительного движения, представителю романтизма Янка Кралю. 23 мая исполнилось 150 лет со дня смерти поэта. Очередная страница музыкальных перекрестков будет посвящена группе «Коняры» из Прешева и их дебютному альбому «Сражайся и живи». Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио Словакия International. Приятного вам прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, приближается лето, погода, во всяком случае, у нас в Братиславе стоит действительно летняя. Очень тепло, но не жарко, вот только дождей маловато. Давно такой засухи не было. Мыть машину нет смысла, она тут же покрывается слоем желтой сахарской песочной пыли. Даже если небольшой дождик пройдет, только еще больше грязью заляпает. Так что чаще всего обхожусь мытьем стекол. Впрочем, все цветет, на прилавках появилась словацкая, а не привозная клубника. Впереди время отпусков, летнего отдыха. Но хватит отступлений, как говорят французы, вернемся к нашим баранам, то есть к письмам. Первым делом хочу поблагодарить всех, кто нам пишет, присылает рапорты и ответы на вопрос викторины. Неделя остается до окончания четвертого тура викторины «Живая вода», посвященная курорту Бардиовски-Купеле, расположенному на востоке Словакии. Так что, если кто-то говорил себе, что, мол, времени еще много, успею ответить, лучше все-таки поторопиться и не оставлять на последний момент, а то обязательно что-нибудь помешает. Напомню вопрос четвертого тура: сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардиовски-Купеле? Среди тех, кто прислал свой ответ на вопрос викторины, причем правильный, который пока, само собой, озвучивать не буду, и наш слушатель из Польши Марек Пис. Он пишет: «Я несколько раз был на этом курорте. Курорт Бардиовски-Купеле – это оазис здоровья и отдыха. Минеральные источники уникальны и не похожи друг на друга по составу. Вода подходит даже детям, поскольку считается слабо и среднеминерализованной». Марек посмотрела по карте, так от вашего родного Шебня до курорта часа полтора на автомобиле. Это действительно близко. От Братиславы гораздо дальше, иначе и мы бы почаще ездили. Но Словакия тем и хороша, что лечебные курорты есть в разных регионах страны. Есть возможность выбора. Вы ответили правильно, так что имеете все шансы стать победителем этого тура и получить приз, и даже, может быть, выиграть путевку на этот самый курорт. На вопрос викторины также правильно ответили Максим Банных из Екатеринбурга и Арне Пим из города Харьма, Эстония. Неджат Имранлы из Берлина к своему рапорту о прослушивании передачи РСИ приписал: «Большое спасибо за вашу работу и возможность слушать вашу станцию. Неджат, а вам спасибо за то, что нас слушаете. Отправим вам ПСЛ подтверждение». Вопросы соцсети X от нашего подписчика с ником «Захват и удержание» в реакции на следующую информацию. Словакия стала одной из стран, обладающих собственной высококлассной вычислительной инфраструктурой. В понедельник в Словацкой академии наук в Братиславе был торжественно введен в эксплуатацию суперкомпьютер «Перун», который образует единую интегрированную систему. Подписчик спрашивает, который образует единую систему с чем? Отвечаем, самим собой. Суперкомпьютер – это и есть единая система, которая будет обслуживать широкий круг пользователей из различных областей исследований. Также нам задали вопрос, тоже вышеупомянутый подписчик, после публикации поста следующего содержания. Словакия стала одним из главных производителей боеприпасов во всей организации Североатлантического договора благодаря инвестициям в оружейную промышленность. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после встречи представителей стран Бухарестской девятки. Подписчик спрашивает, каких именно боеприпасов. Может, кого-то еще интересует данная тема? Поэтому отвечаем в эфире. Да, действительно, словацкая компания ZVS Holding заключила историческое рамочное соглашение с Министерством обороны Словацкой Республики. Государство владеет половиной этой компании, а другая половина контролируется промышленной группой CSG. Согласно соглашению, Словакия должна поставить крупнокалиберные и среднекалиберные боеприпасы на сумму до 58 миллиардов евро в течение 7 лет. При этом контракт может быть профинансирован за счет европейской программы SAFE, поддерживающая обороноспособность государств-членов. Упомянутое соглашение и дает Словакии амбициозную цель стать одним из главных европейских производителей артиллерийских, танковых и пушечных боеприпасов. Контракт включает поставки артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, танковых боеприпасов калибра 120 мм, а также боеприпасов для пушек калибра 30 и 35 мм. Дорогие слушатели, спасибо всем, кто нам пишет. Продолжайте делать и дальше. А далее вас ждет сюжет, посвященный великану словацкой поэзии. Его подготовила наша коллега из английской редакции Мартина Шимковичева.
0: Радио Словакия International.
1: Он писал баллады на только зарождающемся словацком языке, подобно лучшим поэтам великих европейских наций. Будучи полиглотом, читал произведения Шекспира, Байрона и Пушкина. Обладал смелостью создавать великие поэтические произведения и участвовать в революции, за что был заключен в тюрьму. Его портрет не сохранился, как и большинство рукописей. 23 мая этого года исполнилось 150 лет со дня его смерти. Его имя – Янко Краль.
2: Часто блудим таром сацес целый божий день, глядают с коленочки аспонь даки камень.
1: Поэт, представитель романтизма, Янко Краль, ученик Людовита Штура, главной фигуры движения национального возрождения Словакии. В возрасте 22 лет он опубликовал стихотворение «Зачарованная дева Ваги и странный Янко». Он опубликовал его вместе с 7 другими стихотворениями в 1844 году в альманахе «Нитра» на словацком языке, то есть на новом формирующемся языке многонациональной Австро-Венгерской империи. Буквально за одну ночь 22-летний студент стал самым известным словацким поэтом своего времени. По словам Любицы Шмарцевой из Литературного института Словацкой академии наук, он был самым радикальным и одновременно самым беспокойным из словацких романтиков.
3: А фасцинует меня на нем право то, какая была та его внутренняя располченность.
4: Меня завораживает его внутренняя двойственность. В его творчестве романтический, очень революционный тон сочетается с мессианизмом. Байроническая индивидуальность с глубоким скептицизмом и сомнениями в том, имеет ли все это смысл. Его герой очень одинокий, часто не в состоянии найти свое место в мире. Поэзия Краля передает кризис этого человека таким образом, что временами кажется почти экзистенционалистской.
1: А каким человеком был сам Янко Краль? Был ли похож на своих героев?
4: Я думаю, он был романтиком в самом радикальном смысле этого слова.

0: и социальными условностями, в то же время не может найти стабильного убежища вне их.
1: Байронический герой – индивидуалист, который ищет не то, что объединяет его с другими людьми, а то, что отделяет его от них. Он противопоставляет разум эмоциям и инстинктам. Он не подчиняется нормам, он выходит за их рамки. Краль всегда шел своим путем.
2: Пениса искря в светле месяца, спьен лети кандидач кукне, загвиждят страшный на врбах ветер, пени ако прах расфукне.
1: Янка Краль перенес в литературу Верхней Венгрии подлинную поэзию. Он познакомил сельскую Словакию с глубокомысленными стихами, создавая образы из слов в популярных формах и жанрах того времени. Он писал так, как писали за границей. Журналист и издатель «Альманаха Нитра» Йозеф Милослав Гурбан разглядел в нем талант. В письме к известному чешскому книготорговцу Яну Густевиту Поспешилу от 29 мая 1846 года он предсказал, что Янко Краль создаст поэзию для словаков и покажет им, что такое поэзия. Вновь и литературовед Любица Шмарцова.
3: Є там подобний тип особливості або якогось культурного геста.
0: Он был невероятно образован, писал и читал на многих языках. Ближе всего ему был упомянутый лорд Байрон, с которым он, возможно, был знаком по польским переводам, хотя, как утверждается, знал также английский язык. Оба были романтическими бунтарями, отвергающими социальные нормы. Интересно стихотворение «Сын пустыни», где, подобно Байрону, происходит такое рассеивание, растворение эго у Байрона в морских волнах, у Краля в снежной буре. Это очень удачная параллель. В то же время Краль не просто словацкий Байрон. Удивительно то, что в его творчестве байроновская индивидуальность сочетается с очень коллективным видением славянского будущего и очень мессианским пониманием истории.
1: Мессианизм в середине XIX века представлял собой идеологию, основанную на идее, что нет необходимости в революции, которая бы изменила ход истории. Все, что требовалось, это ждать, быть пассивным. История постепенно достигнет своей фаталистической конечной точки, когда наступит золотой век славян, которые в конечном итоге спасут всю европейскую цивилизацию. Склонности к мессианизму у Янка Краля значительно усилились после возвращения из тюрьмы. Он принимал активное участие в революции 1848 года, за что был сурово наказан. 28 мая 1849 года он написал стихотворение «Шахматы» – документ из политической тюрьмы, повествующий о том, как в его жизни произошел поворотный момент. Графический дизайнер и типограф Пало Балик преподает в Академии изящных искусств в Братиславе. Как иллюстратор и графический дизайнер, он участвовал в создании двуязычной книги на словацком и английском языках под названием «Народилсом сапрене покой» – «Я не рожден для тишины». Сборник стихов Янка Краля был опубликован в 2022 году в переводе ирландского переводчика Джона Менехейна.
4: Янко Краль, как мне достал, дяка Данке Подрацкой, которая меня ословила.
5: Я заинтересовался биографией Янко Краля благодаря поэтессе Данке Подрацкой, которая позвонила мне и спросила, не хотел бы я написать книгу о Янко Крале. Интересно то, что мы не знаем, как он выглядел, не сохранилось ни одного его портрета. Именно это меня больше всего интересовало, как воссоздать человека по описаниям разных людей. Современные технологии позволили мне это сделать.
1: Согласно источникам того времени, Янко Краль был человеком эстетического склада. Несмотря на это, он отказывался следовать модным тенденциям и заказывать портреты или позволить себя фотографировать. Многие художники вдохновлялись фотографией его сына Младена при создании портретов или скульптур.
5: Задача визуализации человека, которого нет ни в одном источнике, была настолько привлекательной, что я попытался найти способ сгенерировать человеческое лицо. В 2020 году это стало возможным благодаря новым технологиям. Я использовал программу для создания трехмерных персонажей для компьютерных игр. Основываясь на описании и всех моих заметках о том, как он выглядит, мне удалось создать виртуальное подобие Янка Краля. Производитель программного обеспечения предложил различные варианты выражения лица. Когда лицо ожило, я показал его Данке Подрацкой. Она была вне себя от радости.
1: Пало Балик считает, что Янка Краль был продуктом своей эпохи.
5: Революционный период 1848 года оставил на нем большой след. В отличие от некоторых деятелей, которые

0: сближались с особняком. Он жил своими идеалами в полной мере. Известно, что у него были проблемы с законом, ему часто грозила виселица, и он был близок к смерти. Нужно понимать, что в его время многие люди сталкивались с очень сложным выбором – продолжать верить в свои идеалы или полностью от них отказаться. Я думаю, что его жизнь закончилась мирным образом, что он перешел от радикального образа жизни к более или менее незаметной жизни в уединении.
1: После нескольких тюремных заключений Ян Кокраль наконец стал государственным служащим, адъюнктом, писарем в адвокатских конторах. Он женился, у него было четверо детей и, предположительно, сад. Согласно записям тех лет, он умер в Новой Замке от брюшного тифа, который постиг этот город на юге Словакии. 23 мая исполнилось 150 лет со дня его смерти. Никто не знает, где находится его могила.
0: Он умер в возрасте 56 лет на пороге старости, но самые проникновенные стихи он написал к 28 годам.
1: Ян Кокраль – пример великого литературного таланта молодой зарождающейся нации. Поэт-романтик, полиглот, знаток мировой литературы того периода, достаточно смелый, чтобы использовать ее поэтику на совершенно новом языке, легитимизации и распространению которого он тем самым способствовал. Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию музыкальную рубрику, которую мы готовим вместе с нашим музыкальным редактором Радомиром Мешей.
2: Музыкальные перекрестки.
1: Группа «Конера» из Прешева недавно выпустила свой первый альбом «Биса Ажи», буквально «Сражайся и живи», представляющий собой сплав самобытного фольклора и современных музыкальных тенденций. Участники группы Владимира Кеселецова и Петер Шкерлик расскажут нам о том, как и где был создан этот коллектив.
3: «Конеры» возникли споением нас, камаратов.
1: Группа «Конеры» была создана нами, друзьями, которые знакомы еще со времен фольклорных фестивалей. Ребята были вместе в Шерешане, я из Свидника, из ансамбля «Маковица». А поскольку я училась в Прешеве, они предложили мне сотрудничество примерно в 2012-2013 годах. И с тех пор мы вместе.
4: Раньше мы были классической фолк-группой, выступали на свадьбах, праздниках и подобных мероприятиях. Постепенно мы нашли свою специфику, захотелось перейти на концертную сцену. И постепенно мы к этому пришли. Конечно же, начали с фольклора, а затем решили, что хотим как-то расширить репертуар. В это время появились и вечные хиты, или так называемые шлягеры, наши собственные произведения. Это было своеобразное слияние жанров. Сейчас это наш путь.
1: Все члены группы «Конера» имеют за плечами опыт работы в престижных фольклорных ансамблях. Что это дало новой группе, расскажет контрабасист Владо Жигмунд.
5: Дало нам то веля, притоже то, что твори заклад нашей капели.
4: Это дало нам очень многое, потому что в основе нашей группы лежит фольклор, и мы развиваем на его основе другие элементы, используя традиционные фольклорные инструменты, а также барабаны, гитары и другие инструменты. Этот ансамбль дал нам возможность познакомиться с различными песнями, не только шарическими, русинскими, словацкими. Мы имеем представление о них и знаем, как хорошо их исполнять, чтобы людям было весело, чтобы они могли смотреть, петь и танцевать.

0: Это была заглавная песня нового альбома группы «Коньяры Биса Ажи» «Сражайся и живи». Вы можете послушать ее на всех стриминговых платформах или в их социальных сетях. Название «Коньяры» вдохновлено историческим названием жителей Прешева, которое предположительно возникло из-за того, что когда-то в Прешеве существовал коневодческий завод, где разводили племенных лошадей.
1: Правильно, уважаешь, а и мы так-то уважали.
2: Вы правы, мы думали так же, поскольку вначале мы были группой, которая сопровождала певца Андра из Кошицы. Он из Кошицы. Кошичан называют «враняри», а мы из Прешева, то есть «коняры». Мы решили, что «враняри» и «коняры» могут сотрудничать.
0: Группа «Коняры» уже выпустила один альбом с Андером из Кошицы, но новый альбом они считают своим дебютным. Владу Жигмутна расскажет подробнее о его создании.
3: Альбом называется «Биса Ажи». Возникало все так, что мы стали перед вопросом.
2: Альбом называется «Биса Ажи». Он возник так, что перед нами встал вопрос, будем ли мы делать второй альбом. Мы спрашивали себя, что в него войдет, и как мы это сделаем. Мы решили, что альбом должен радовать, в первую очередь, нас самих. Поэтому мы сказали, что каждый может привнести в него то, что ему действительно нравится, и то, что его развлекает. Мы знали, что в качестве основы нужно использовать фольклор. Затем Владимира предложила включить в альбом несколько шлягеров. Я хотел, чтобы мы попробовали что-нибудь из собственного творчества. Затем у меня и Петера появилась идея добавить в альбом рэп, джаз и классическую музыку. Честно говоря, мы изначально не планировали, что альбом будет именно таким. Но постепенно мы его создали. Мы включили в него свои собственные произведения. В результате этой работы получился оригинальный альбом.
0: Одна из песен альбома — это сочетание шарижского рэпа в исполнении Мхиада и народной мелодии. Петр Шкерлик расскажет, как создавались другие сочетания.
1: Спойли тен рэп, так и виходнярский рэп.
2: Мы объединили рэп, но наш восточнославацкий рэп с мелодией, основанной на народной песне. Я думаю, нам удалось их объединить. Затем мы сделали новую аранжировку для двух песен «Коняре» и «Коваля». Мы добавили туда немного чешской музыки.

0: Nesfi, mama Iro na dvore kukam na hvijezdi. Jedine čo chcem je ukazat ti moje kresby. Nas dvoch na luke, spojených večno vezby. Ježby, si povedala svoje áno. A dnes večer nie, ja prídem zas ráno. Priťahuješ ma aj ištiš ako lano. Kvôli tebe sa mi darí plávať životom hravo.
1: Помимо микса рэпа с фольклором, альбом также включает оригинальные композиции и аранжировки известных песен с новыми текстами. Влада Жимотна раскроет их авторство.
2: Я сказал себе, что мы можем это сделать, нам нужны хорошие тексты. Поэтому я робко обратился к автору текстов, Владу Пухали. Я написал ему электронное письмо и спросил, может ли он прислать нам что-нибудь. Без этого, без текстов, ничего не получится. Я был удивлен, что он ответил и прислал мне три замечательных текста. Один из них был кавером на заглавную песню «Биса Ажи». Это не наша песня, это заимствованная композиция. А потом я попросил его написать текст о Прешове, так как мы сами из этого города. Самая известная песня «Аут Прешова». Поэтому я попросил его начать что-то вроде из Прешова. Он написал текст о местах в Прешове и о том, как выглядит город, куда можно пойти. А еще я попросил его написать текст к Рождеству. Это тоже получилось очень быстро. Песня была создана, наверное, за один день. А потом Лукаш Коливошка, который все это спродюсировал, помог нам закончить. Я очень рад, что Владу Пухала написал этот текст, потому что без него мы бы не сдвинулись с места.
1: Новый альбом группы Коняры «Биса Ажи» уже увидел свет. Какие у них планы на будущее?
3: Тохто CD-чка мы вытворили программ.
2: На основе этого компакт-диска мы создали концертную программу под названием «Сегодня мы веселимся». И мы хотим представить ее по всей Словакии, а также планируем посетить Польшу, возможно, Чехию. Думаю, что концерты пройдут и там.

А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, мы прощаемся с вами до следующего эфира. Над передачей работали Алена Ганева, Радомир Миша и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона в братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Вначале коротко о содержании нашей программы. Вначале в эфир выйдет наша постоянная рубрика «Обратная связь». Следующий сюжет будет посвящен словацкому поэту, деятелю национально-освободительного движения, представителю романтизма Янка Кралю. 23 мая исполнилось 150 лет со дня смерти поэта. Очередная страница музыкальных перекрестков будет посвящена группе «Коняры» из Прешева и их дебютному альбому «Сражайся и живи». Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания.
0: Обратная связь.
1: Дорогие друзья, приближается лето, погода, во всяком случае, у нас в Братиславе стоит действительно летняя. Очень тепло, но не жарко, вот только дождей маловато, давно такой засухи не было. Мыть машину нет смысла, она тут же покрывается слоем желтой сахарской песочной пыли. Даже если небольшой дождик пройдет, только еще больше грязью заляпает. Так что чаще всего обхожусь мытьем стекол. Впрочем, все цветет, на прилавках появилась словацкая, а не привозная клубника. Впереди время отпусков, летнего отдыха. Но хватит отступлений, как говорят французы, вернемся к нашим баранам, то есть к письмам. Первым делом хочу поблагодарить всех, кто нам пишет, присылает рапорты и ответы на вопрос викторины. Неделя остается до окончания четвертого тура викторины «Живая вода», посвященная курорту Бардиевске Купеле, расположенному на востоке Словакии. Так что, если кто-то говорил себе, что, мол, времени еще много, успею ответить, лучше все-таки поторопиться и не оставлять на последний момент, а то обязательно что-нибудь помешает. Напомню вопрос четвертого тура: сколько природных минеральных лечебных источников находится на курорте Бардиевске Купеле? Среди тех, кто прислал свой ответ на вопрос викторины, причем правильный, который пока, само собой, озвучивать не буду, и наш слушатель из Польши Марек Пис. Он пишет: «Я несколько раз был на этом курорте. Курорт Бардиевске Купеле – это оазис здоровья и отдыха. Минеральные источники уникальны и не похожи друг на друга по составу. Вода подходит даже детям, поскольку считается слабо и среднеминерализованной». Марек посмотрела по карте, так от вашего родного Шебня до курорта часа полтора на автомобиле. Это действительно близко. От Братиславы гораздо дальше, иначе мы бы почаще ездили. Но Словакия тем и хороша, что лечебные курорты есть в разных регионах страны. Есть возможность выбора. Вы ответили правильно, так что имеете все шансы стать победителем этого тура и получить приз, и даже, может быть, выиграть путевку на этот самый курорт. На вопрос викторины также правильно ответили Максим Банных из Екатеринбурга и Арне Тим из города Харьма, Эстония. Ниджат Имранлы из Берлина к своему рапорту о прослушивании передачи РСИ приписал: «Большое спасибо за вашу работу и возможность слушать вашу станцию. Ниджат, а вам спасибо за то, что нас слушаете. Отправим вам ПСЛ-подтверждение». Вопросы соцсети X от нашего подписчика с ником «Захват и удержание» в реакции на следующую информацию. Словакия стала одной из стран, обладающих собственной высококлассной вычислительной инфраструктурой. В понедельник в Словацкой академии наук в Братиславе был торжественно введен в эксплуатацию суперкомпьютер «Перун», который образует единую интегрированную систему. Подписчик спрашивает, который образует единую систему с чем? Отвечаем, самим собой. Суперкомпьютер – это и есть единая система, которая будет обслуживать широкий круг пользователей из различных областей исследований. Также нам задали вопрос, тоже вышеупомянутый подписчик, после публикации поста следующего содержания. Словакия стала одним из главных производителей боеприпасов во всей организации Североатлантического договора благодаря инвестициям в оружейную промышленность. Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини после встречи представителей стран Бухарестской девятки. Подписчик спрашивает, каких именно боеприпасов. Может, кого-то еще интересует данная тема? Поэтому отвечаем в эфире. Да, действительно, словацкая компания ZVS Holding заключила историческое рамочное соглашение с Министерством обороны Словацкой Республики. Государство владеет половиной этой компании, а другая половина контролируется промышленной группой CSG. Согласно соглашению, Словакия должна поставить крупнокалиберные и среднекалиберные боеприпасы на сумму до 58 миллиардов евро в течение 7 лет. При этом контракт может быть профинансирован за счет европейской программы SAFE, поддерживающей обороноспособность государств-членов. Упомянутое соглашение и дает Словакии амбициозную цель стать одним из главных европейских производителей артиллерийских, танковых и пушечных боеприпасов. Контракт включает поставки артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, танковых боеприпасов калибра 120 мм, а также боеприпасов для пушек калибра 30 и 35 мм. Дорогие слушатели, спасибо всем, кто нам пишет. Продолжайте делать и дальше. А далее вас ждет сюжет, посвященный великану словацкой поэзии. Его подготовила наша коллега из английской редакции Мартина Шимковичева.
0: Радио Словакия International.
1: Он писал баллады на только зарождающемся словацком языке, подобно лучшим поэтам великих европейских наций. Будучи полиглотом, читал произведения Шекспира, Байрона и Пушкина. Обладал смелостью создавать великие поэтические произведения и участвовать в революции, за что был заключен в тюрьму. Его портрет не сохранился, как и большинство рукописей. 23 мая этого года исполнилось 150 лет со дня его смерти. Его имя – Янко Краль.
2: Часто блудим таром сацес целый божий день, глядают с коленочки аспонь даки камень.
1: Поэт, представитель романтизма Янко Краль, ученик Людовита Штура. Главной фигурой движения национального возрождения Словакии. В возрасте 22 лет он опубликовал стихотворение «Зачарованная дева Ваги и странный Янко». Он опубликовал его вместе с семью другими стихотворениями в 1844 году в альманахе «Нитра» на словацком языке, то есть на новом формирующемся языке многонациональной Австро-Венгерской империи. Буквально за одну ночь 22-летний студент стал самым известным словацким поэтом своего времени. По словам Любицы Шмарцевой из Литературного института Словацкой академии наук, он был самым радикальным и одновременно самым беспокойным из словацких романтиков.
3: А фасцинует на нем право то, какая была та его внутренняя располченность.
4: Меня завораживает его внутренняя двойственность. В его творчестве романтический, очень революционный тон сочетается с мессианизмом, байронической индивидуальность, с глубоким скептицизмом и сомнениями в том, имеет ли все это смысл. Его герои очень одиноки, часто не в состоянии найти свое место в мире. Поэзия Краля передает кризис этого человека таким образом, что временами кажется почти экзистенциалисткой.
1: А каким человеком был сам Янко Краль? Был ли похож на своих героев?
3: Myslím si, že byl romantikom v takomto najradikálnějším smyslu slova.
4: Я думаю, он был романтиком в самом радикальном смысле этого слова. Не только в своей поэтике, но и во всем своем существовании. Его жизнь и творчество были основаны на постоянном конфликте между личностью и миром, между стремлением к свободе, как человеческой, так и творческой, и невозможностью ее реализации. Для Краля ключом является байронический тип субъекта – исключительный, изолированный, непокорный, одинокий. Герой Краля – это человек, который не может смириться с реальностью и социальными условностями, в то же время не может найти стабильного убежища вне их.
1: Байронический герой – индивидуалист, который ищет не то, что объединяет его с другими людьми, а то, что отделяет его от них. Он противопоставляет разум эмоциям и инстинктам. Он не подчиняется нормам, он выходит за их рамки. Краль всегда шел своим путем.
2: Пениса искря в светле месяца, спьен лети кандидач кукне, загвиждят страшный на врбах ветер, пени ако прах расфукне.
1: Янко Краль привнес в литературу Верхней Венгрии подлинную поэзию. Он познакомил сельскую Словакию с глубокомысленными стихами, создавая образы из слов в популярных формах и жанрах того времени. Он писал так, как писали за границей. Журналист и издатель альманаха «Нитра» Йозеф Милослав Гурбан разглядел в нем талант. В письме к известному чешскому книготорговцу Яну Гостевиту Поспешилу от 29 мая 1846 года он предсказал, что Янко Краль создат поэзию для словаков и покажет им, что такое поэзия. Вновь литературовед Любица Шмарцова.
3: Є там подобний тип особливості або якогось культурного геста.
4: Он был невероятно образован, писал и читал на многих языках. Ближе всего ему был упомянутый лорд Байрон, с которым он, возможно, был знаком по польским переводам, хотя, как утверждается, знал также английский язык. Оба были романтическими бунтарями, отвергающими социальные нормы. Интересно стихотворение «Сын пустыни», где, подобно Байрону, происходит такое рассеивание, растворение эго у Байрона в морских волнах, у Краля в снежной буре. Это очень удачная параллель. В то же время Краль не просто словацкий Байрон. Удивительно то, что в его творчестве байроновская индивидуальность сочетается с очень коллективным видением славянского будущего и очень мессианским пониманием истории.
1: Мессианизм в середине XIX века представлял собой идеологию, основанную на идее, что нет необходимости в революции, которая бы изменила ход истории. Все, что требовалось, это ждать, быть пассивным. История постепенно достигнет своей фаталистической конечной точки, когда наступит золотой век славян, которые в конечном итоге спасут всю европейскую цивилизацию. Склонности к мессианизму у Янка Краля значительно усилились после возвращения из тюрьмы. Он принимал активное участие в революции 1848 года, за что был сурово наказан. 28 мая 1849 года он написал стихотворение «Шахматы» – документ из политической тюрьмы, повествующий о том, как в его жизни произошел поворотный момент. Графический дизайнер и типограф Пало Балик преподает в Академии изящных искусств в Братиславе. Как иллюстратор и графический дизайнер, он участвовал в создании двуязычной книги на словацком и английском языках под названием «Народилсум сапрене покой» – «Я не рожден для тишины». Сборник стихов Янка Краля был опубликован в 2022 году в переводе ирландского переводчика Джона Менехайна.
5: Янко Краль со мной достал дяка Данке Подрацкой, которая меня ословила.
6: Я заинтересовался биографией Янко Краля благодаря поэтессе Данке Подрацкой, которая позвонила мне и спросила, не хотел бы я написать книгу о Янко Крале. Интересно то, что мы не знаем, как он выглядел, не сохранилось ни одного его портрета. Именно это меня больше всего интересовало, как воссоздать человека по описаниям разных людей. Современные технологии позволили мне это сделать.
1: Согласно источникам того времени, Янко Краль был человеком эстетического склада. Несмотря на это, он отказывался следовать модным тенденциям и заказывать портреты или позволить себя фотографировать. Многие художники вдохновлялись фотографией его сына Младена при создании портретов или скульптур.
6: Задача визуализации человека, которого нет ни в одном источнике, была настолько привлекательной, что я попытался найти способ сгенерировать человеческое лицо. В 2020 году это стало возможным благодаря новым технологиям. Я использовал программу для создания трехмерных персонажей для компьютерных игр. Основываясь на описании и всех моих заметках о том, как он выглядит, мне удалось создать виртуальное подобие Янка Краля. Производитель программного обеспечения предложил различные варианты выражения лица. Когда лицо ожило, я показал его Данке Подрацкой. Она была вне себя от радости.
1: Пало Балик считает, что Янко Краль был продуктом своей эпохи.
6: Революционный период 1848 года оставил на нем большой след. В отличие от некоторых деятелей, которые держались особняком, он жил своими идеалами в полной мере. Известно, что у него были проблемы с законом, ему часто грозила виселица, и он был близок к смерти. Нужно понимать, что в его время многие люди сталкивались с очень сложным выбором. Продолжать верить в свои идеалы или полностью от них отказаться. Я думаю, что его жизнь закончилась мирным образом, что он перешел от радикального образа жизни к более или менее незаметной жизни в уединении.
1: После нескольких тюремных заключений Янко Краль наконец стал государственным служащим, адъюнктом, писарем в адвокатских конторах. Он женился, у него было четверо детей и, предположительно, сад. Согласно записям тех лет, он умер в Новой Замке от брюшного тифа, который постиг этот город на юге Словакии. 23 мая исполнилось 150 лет со дня его смерти. Никто не знает, где находится его могила.
6: Он умер в возрасте 56 лет на пороге старости, но самые проникновенные стихи он написал к 28 годам.
1: Янко Краль – пример великого литературного таланта молодой зарождающейся нации. Поэт-романтик, полиглот, знаток мировой литературы того периода, достаточно смелый, чтобы использовать ее поэтику на совершенно новом языке, легитимизации и распространению которого он тем самым способствовал. Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию музыкальную рубрику, которую мы готовим вместе с нашим музыкальным редактором Радомиром Мешей.
0: Музыкальные перекрестки.
1: Группа «Конера» из Прешева недавно выпустила свой первый альбом «Биса Ажи», буквально «Сражайся и живи», представляющий собой сплав самобытного фольклора и современных музыкальных тенденций. Участники группы Владимира Кеселецова и Петер Шкерлик расскажут нам о том, как и где был создан этот коллектив.
7: «Коняры» возникли споением нас, камаратов.
1: Группа «Коняры» была создана нами, друзьями, которые знакомы еще со времен фольклорных фестивалей. Ребята были вместе в Шерешане, я из Свидника, из ансамбля «Маковица». А поскольку я училась в Прешеве, они предложили мне сотрудничество примерно в 2012-2013 годах. И с тех пор мы вместе.
8: Раньше мы были классической фолк-группой. Выступали на свадьбах, праздниках и подобных мероприятиях. Постепенно мы нашли свою специфику, захотелось перейти на концертную сцену. И постепенно мы к этому пришли. Конечно же, начали с фольклора, а затем решили, что хотим как-то расширить репертуар. В это время появились и вечные хиты, или так называемые шлягеры, наши собственные произведения. Это было своеобразное слияние жанров. Сейчас это наш путь.
1: Все члены группы «Конера» имеют за плечами опыт работы в престижных фольклорных ансамблях. Что это дало новой группе, расскажет контрабасист Владо Жигмунд.
9: Дало нам то веля, притоже то, что творит заклад нашей капели.
8: Это дало нам очень многое, потому что в основе нашей группы лежит фольклор, и мы развиваем на его основе другие элементы, используя традиционные фольклорные инструменты, а также барабаны, гитары и другие инструменты. Этот ансамбль дал нам возможность познакомиться с различными песнями, не только шарическими, русинскими, словацкими. Мы имеем представление о них и знаем, как хорошо их исполнять, чтобы людям было весело, чтобы они могли смотреть, петь и танцевать.

0: Это была заглавная песня нового альбома группы «Коньяре Биса Ажи» «Сражайся и живи». Вы можете послушать ее на всех стриминговых платформах или в их социальных сетях. Название «Коньяре» вдохновлено историческим названием жителей Прешева, которое предположительно возникло из-за того, что когда-то в Прешеве существовал коневодческий завод, где разводили племенных лошадей.
1: Правда, уважаешь, а мы так-то уважали.
2: Вы правы, мы думали так же, поскольку вначале мы были группой, которая сопровождала певца Андра из Кошицы. Он из Кошицы. Кашичан называют Враняри, а мы из Прешева, то есть Коньяре. Мы решили, что Враняри и Коньяре могут сотрудничать.
0: Группа Коньяре уже выпустила один альбом с Андаром из Кошицы, но новый альбом они считают своим дебютным. Влад Жигмунд расскажет подробнее о его создании.
2: Альбом называется «Биса Ажи». Он возник так, что перед нами встал вопрос, будем ли мы делать второй альбом. Мы спрашивали себя, что в него войдет, и как мы это сделаем. Мы решили, что альбом должен радовать, в первую очередь, нас самих. Поэтому мы сказали, что каждый может привнести в него то, что ему действительно нравится, и то, что его развлекает. Мы знали, что в качестве основы нужно использовать фольклор. Затем Владимира предложила включить в альбом несколько шлягеров. Я хотел, чтобы мы попробовали что-нибудь из собственного творчества. Затем у меня и Петера появилась идея добавить в альбом рэп, джаз и классическую музыку. Честно говоря, мы изначально не планировали, что альбом будет именно таким. Но постепенно мы его создали. Мы включили в него свои собственные произведения. В результате этой работы получился оригинальный альбом.
0: Одна из песен альбома — это сочетание шарижского рэпа в исполнении Мхиада и народной мелодии. Петер Шкерлик расскажет, как создавались другие сочетания.
2: Мы объединили рэп, но наш восточнославацкий рэп, с мелодией, основанной на народной песне. Я думаю, нам удалось их объединить. Затем мы сделали новую аранжировку для двух песен «Коньяре» и «Коваля». Мы добавили туда немного чешской музыки.

0: sex. Kvôli tebe v noci nespím. Mama je roh na dvore, kúkam na hviezdy. Jediné čo chcem je ukázať ti moje kresby. Nás dvoch na lúke, spojených večné väzby. Ježby si povedala svoje áno. A dnes večer nie, ja prídem za zráno. Priťahuješ ma aj istiš ako lano. Kvôli tebe sa mi darí plávať životom hravo.
1: Помимо микса рэпа с фольклором, альбом также включает оригинальные композиции и аранжировки известных песен с новыми текстами. Влада Жигмут раскроет их авторство.
2: Я сказал себе, что мы можем это сделать, нам нужны хорошие тексты. Поэтому я робко обратился к автору текстов, Владу Пухали. Я написал ему электронное письмо и спросил, может ли он прислать нам что-нибудь. Без этого, без текстов, ничего не получится. Я был удивлен, что он ответил и прислал мне три замечательных текста. Один из них был кавером на заглавную песню «Биса Ажи». Это не наша песня, это заимствованная композиция. А потом я попросил его написать текст о Прешове, так как мы сами из этого города. Самая известная песня «Аут Прешова». Поэтому я попросил его начать что-то вроде из Прешова. Он написал текст о местах в Прешове и о том, как выглядит город, куда можно пойти. А еще я попросил его написать текст к Рождеству. Это тоже получилось очень быстро. Песня была создана, наверное, за один день. А потом Лука Школивошка, который все это спродюсировал, помог нам закончить. Я очень рад, что Владу Пухала написал этот текст, потому что без него мы бы не сдвинулись с места.
1: Новый альбом группы Коняры «Биса Ажи» уже увидел свет. Какие у них планы на будущее?
3: Тохто CD-чка мы вытворили программу.
2: На основе этого компакт-диска мы создали концертную программу под названием «Сегодня мы веселимся». И мы хотим представить ее по всей Словакии, а также планируем посетить Польшу, возможно, Чехию. Думаю, что концерты пройдут и там.

А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, мы прощаемся с вами до следующего эфира. Над передачей работали Алена Ганева, Радомир Миша и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся.